0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: По словах Лукашенки, його мари про глобальне співпрацьовування з Китаєм стали реальністю.
2: Мовляв, китайські технології використовуються во всіх сферах білоруської економіки. І вельми поспіхово.
1: А як насамреч виглядають економічні стосунки поміж країнами?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наша журналістка Марися Вайтович і економістка Анастасія Лузгіна.
3: Поездка Александра Лукашенко у Китай. Коли верить экспертам, это не политический визит, а перш за все экономичный. Ці сапраўды галоўны запыт Минска, гроши и контракты.
4: Но дело в том, что, безусловно, за последние годы Китай стал таким одним из важных торговых партнеров Беларуси. И прежде всего это касается импорта. Почему? Потому что да, из Европы импорт очень серьезно сократился, то есть там до минимальных таких значений из-за санкций. И, соответственно, да, те же машины, оборудование, автомобили сейчас поставляются из Китая. Ну и, безусловно, да, стараются наращивать экспорт. И до этого, и до 2020 года были планы по развитию отношений, торговых отношений с Китаем. Ну, они, естественно, сейчас только усиливаются. Но, как вот там было сказано, что там мы видим рост в торговле, ну, рост есть. Просто последние данные я еще как бы за 26 год еще не видела, но в целом можно сказать, что основным товаром является, что почему Беларусь интересна Китаю. То есть прежде всего это калий. То есть это не какие-то там сложные производства, не машины, не электроника, не техника. Это, конечно, калий. А с учетом того, что в 26 году спрос на удобрения, ну, в том числе на это повлияло вот этот конфликт на Ближнем Востоке, спрос на удобрения возрос, и калий Китай очень серьезно наращивает в 26 году поставки, импорт калийных удобрений, ну, в том числе из Беларуси. То есть лидером по поставкам в первом квартале, например, этого года была Россия, 506 миллионов долларов наторговали, да, именно калийных удобрений. А на втором месте идет Беларусь. 400, почти 410 миллионов долларов, да, было поставлено калия. Но это первый только квартал. Соответственно, сейчас уже, естественно, цифры больше. Насколько я видела, уже от открытых источников где-то около 600 миллионов было поставлено. Плюс туда же идут, в Китай идут определенные виды, ну, там, не знаю, продовольствия, там это тоже рапсовая масса, допустим, да, ну, такого рода товары. Ну, а из Китая, там, я уже сказала, техника, электроника, там, ну, товары потребительские.
3: Вот, до речи, китаезнаўца и аналитик Алексей Чагадаев, який вядзе телеграм-канал «Китайские городовы», означає, что Беларусь и Китай застаются у асиметричном гандле. Беларусь продает Китаю основные...

0: соли, про рапсовое масло, это больше как сырье, да, то есть из которого что, там, используется много где, это и пользуется постоянно спросом. А что касается вот уже каких-то более сложных товаров, то здесь уже начинается серьезная конкуренция, во-первых, с китайскими теми же производителями, но и с производителями из других стран, для которых тоже китайский рынок может быть очень даже интересен, потому что он действительно очень емкий, очень большой. Ну и здесь тоже нужно понимать, что да, Беларусь еще тут им сложно конкурировать, потому что опять-таки то есть Китай находится далеко. То есть поставки, естественно, тут еще закладывать нужно ту же логистику. Но и зачастую иногда, знаете, есть такое понятие, как экономия на масштабах. То есть китайские крупные производители, они, например, могут быть несколько раз больше, чем предприятие в Беларуси. Соответственно, чисто из-за размеров оно какие-то постоянные издержки может минимизировать. Вот, поэтому здесь как бы нужно, да, конкурировать качеством прежде всего. Если не ценой, то качеством. Но видно, что пока что это не очень сильно получается. По-прежнему, да, Беларусь, как правильно вот сказал, да, то есть эксперт, что Беларусь, у Китая сейчас покупает много чего разного и сложного, там, и прежде всего, я же говорю, техника, электроника, машины, а поставляет, да, в основном сырье.
1: Угу. Еще одно питание с чата. Мясцовые вытворчести от китайского импорта не помруть? Есть же уже план побудовать завод Мидия, что фактично крыш на заводе Атлант.
0: Ну, вряд ли. Я имею в виду, что вымрут, да, там, белорусские производители. Почему? Потому что, опять-таки, в Беларуси много что... В Беларуси работают те же предприятия, которые являются, ну, по сути, государственными, которым государство постоянно помогает, оказывает поддержку, ну и, соответственно, не даст умереть. Это точно. Вот. Что касается других, да, мы не знаю, более мелких компаний, частных компаний, ну, безусловно, тут есть риски, ну, что не все, но какие-то компании могут испытывать, безусловно, трудности, да, и китайские производители могут вытеснять, например, в сфере потребительских каких-то товаров, они могут вытеснять частично, но тут могут сработать уже какие-то государственные, опять-таки, механизмы регулирования какие-то, например, могут устанавливаться пошлины дополнительные, да, там, при ввозе. Вот здесь уже, наверное, ну, как-то будут смотреть, реагировать. Но такой, да, риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию, особенно с теми товарами, которые производятся в том числе в Беларуси. Но, опять-таки, это стимул для улучшения качества белорусских товаров.
2: Гэта программа «Евразуми». Размова Марыси Вайтовіч за Анастасией Лузгиной. Гаворка ідзе про беларуска-китайские экономичные адносіны.
1: Ці можа Китай стаць нейкім эканамічным страхоўшчыкам для Беларусі? Ці гэта хутчэй абмежаваная эканамічная залежнасць без палітычнага гаранта? І ці можа кітайскі фактар стаць аргументам у адносінах Мінска і Москвы? Асабліва, калі гаворка ідзе пра рызыкі для лагістыкі і гандлёвых маршрутаў.
0: Ну, тут сложны вопрос, то есть, насколько Китай заинтересован в Беларусі, да? То есть, вот этот момент надо учитывать. А надо сказать, что, допустим, лет 6-7 назад он был более заинтересован. Действительно, он рассматривал Китай и Беларусь как такое окно в Европу, и тоже строительство индустриального камня «Великий камень», индустриального парка «Великий камень», и те же какие-то планы, проекты по расширению инвестиций, прежде всего, Китая в Беларусь, они достаточно были такими, если не амбициозными, но то такими обширными. То сейчас мы видим, что Китай активно занялся тем, что ищет обходные пути поставки тех же своих товаров на европейский рынок через тот же Каспий, через Казахстан, Азербайджан, Турцию. И в это вкладываются миллионы, да, там, долларов для развития вот таких вот путей. Поэтому это не означает, что Беларусь полностью там исчезает из интересов Китая, но говорить о том, что это такой важный торговый партнер, инвестиционный, экономический партнер, ну, вряд ли. Да? Беларусь маленькая страна, опять-таки, имеет не совсем хороший политический имидж, находится под рядом санкций, и здесь Китай

0: подходит, наверное, скорее всего, как бы будет подход Китая прагматичный, то есть интересно ему в данном случае или нет. Но, как я уже сказала, ему намного менее интересно сейчас по сравнению с тем, что было, например, лет 6-7 назад.
1: Дякую вам великі. Я нагадаю, что сегодня у эфира Еврорадио мы обмерковывали вплыв Китая и поездку Александра Лукашенко, а так само тенденции на рынку нерухомости. С нами была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую вам великі, что пришли до нас, знайшли час, а у студии Еврорадио для вас працювала Марися Вайтович. Заставайтеся з нами.

0: Radio Racja!
1: I wośmy użo amal u polowie się maj hadzinu u Polszczy i wośmy u Białorusi i krychu bolsz treba skazać pra na dworie. Na pełna treba spodziewać się, że to się nie dalej będzie choracza, ale z sinoptyki pradbaczwa juć, że mogąć pojawić się karotka czasowej deszczy, a nawet nawalnicy. Pakulż to hladżu za okno u Białostoku deszczu nijaka hania ma, ale kto wie, daje może u różnych regionach nasza pamierza użo i hety deszczyk pajolajeca. Wiecier słaby, od 2 do 5 metrów za sekundę, cisk w normie, temperatura powietra dniom u Białostoku do 33 gradusów, u Harodni do 30, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy nawet do 34, a u Bieraści najcieplej do 35 gradusów siądnia można spodziewać się. Wieczorem owoś tut sztości ciekawa, bo może pojawić się grad, a temperatura będzie dalej wielmi wysoka ja do 30 gradusów noczu, a 18 do 21 gradusów. Wieczór ma być dalej słaby, a cisk w normie. Zautra synoptyki pradbaczwoju, to będzie pachmurna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura od 20 do 22 gradusów. Tolki pra nadworje, a ciepier pra biznes i finansy skaża Jana Zapolskaja.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Новый гандлёвый маршрут у Европу у обыход Беларуси. Китай нарощивает инвестиции у развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, який связывает країну с Европой праз Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию у обыход России и Беларуси. Таким чином Пекин імкнецца знизить залежность от традиционных логистичных шляхов, якія оказались под погрозой с причины войны во Украине и нестабильности на Близком Усходе. Протяглость маршруту складает 4750 километров. Оценивается, что доставка грузов по им зойме 15-18 дзён, тады як морские перевозки помеж Китаем ды Европой звычайно потребуют 45-60 дзён, пишет Люстерка. У Беларуси завершается подрихтовка правовой базы для запуску криптобанков. Это питание стало одной из головных тем посяджения наглядальной рады парка высоких технологий. Аккурат с 1 липня набывают моц положение указа об криптобанках. Отзначается, что теперь в Украине формируется правовое поле для деятельности криптобанков. Особливая увага надается механизмам супродеяния легализации доходов, отриманных злочинным шляхом и финансованию незаконной деятельности. Плануется, что криптобанки смогут ожидать широкий спектр финансовых операций, у тем лику связанных со внешней экономичной деятельностью. Сколько будет коштовать навучение у белорусских ВНУ? Многие белорусские ВНУ затвердили кошт навучения на платных отделениях у новым навучальным коде. На протягу 2 попередних годов этот кошт не подвышался. Теперь у некоторых установах он прикметно вырос до узровню трехгодовой давнины. Так, у Белорусском державном университете информатики и радиоэлектроники на факультете информационных технологий и керования кошт навучания складе 5250 рублей, и это прикладно на 20% больше, чем у 23-м годе. У медуниверситете по самых популярных специальностях лечебная справа и педиатрия кошт складе 5000 рублей. Цены до 2023 года выросли прикладно на 13%, пишет Майфин. З'явіліся свежыя даныя па інфляцыі ў Польшчы. Спажывецкая інфляцыя ў Польшчы ў чэрвені склала 2,5% ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У траўні інфляцыя складала 3,1%. Апублікаваныя даныя добрая навіна для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, бо інфляцыя зноў вярнулася да мэтавага паказчыка Нацыянальнага банка Польшчы. Ён складае 2,5% з дапушчэння сярэднім плюс-мінус 1 працэнтны пункт. Падтрыманне інфляцыі на такім узроўні будзе залежыць найперш ад дынамікі сусветных цэн на нафту, а таксама ад рашэння польскага ўрада адносна тэмпаў паэтапнага спынення праграмы зніжэння цэн на паліва. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,30 злотых. У нас Банку Беларуси доляр 2,90 рублей, евро 3,31 рубля, 10 польских злотых 7,72 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Украина обвиновачила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. На сущветном конгрессе супрачмиротного покарания обмеркуют ситуацию в Беларуси. Конькобежцев с Беларуси допустили до споборництва у нейтральным статусе. Вот такие, да иншие новины почуете уже от Анны Шайковской про 5 хвилин.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Украина виновила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. На Сусветном конгрессе супрать смертного покарания меркуют ситуацию в Беларуси. Конькобежцев из Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Разбор доказной базы уточнения до двух российских генералов, генерала-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Краученко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городу Коростень у Житомирской области в ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безпеки Украины. Там не чать, что на загад генералов их подначаленные нанесли удар по Коростеню самыми не 12 фугасными и аскепково-фугасными бомбами. У вынику вооруженной атаки по жилых кварталах да иншей громадянской инфраструктуры один местовый жихар отримал тяжкие ранения, а двое громадян Беларуси загинули. Следчая СБУ заочно поведомила обо двум фигурантам про подозрение у порушения законов и звычаев войны. Проводятся комплексные мероприемства по притягнению виноватых до отказности. На Сусветном конгрессе супрать смертного покарания меркуют ситуацию в Беларуси. Публичный сайт «Ивент», присвященный ситуации с покаранием смерти в Беларуси, деятельности громадянской супольности и молоди по ее отмене внутри краины и за ее межами, пройдет 2 липня. Головным белорусским спикером на импрезе станет юрист и громадский деятель, был политвязень Максим Знак. В Раде Европы нагадали, что Беларусь остается единой европейской краиной, где до этого часу применяется такие виды судового покарания. За 30 годов улады Александра Лукашенко до смерти были приговорены около 350 человек. Больше за 2 тыдні должится сбор подписов под зворотом до керавництва музею битвы под Грунвальдом с просьбой усталявать белорусский историчный штандар. Поводле инициатора кампании Рася Мелешкевича, это допоможет вернуть белорусской спадчине належное место в историчной памяти про битву 1410 года. С якими проблемами сутыкнулись организаторы, рассказывает Юрас Мелешкевич.
4: Фейсбук заблоковал расширение посылки на своих сторонках, у лентах читачов и крестальников. Все посылки, которые распространяли хильники, они были заблокованы и выдалены. Дальше мы сутыкнулись с проблемой того, что при сборе подписов сама система, и она потребует верификации. И уже несколько, пару сотен подписов система не приняла. Простое, что крестальники не верификовались. Поэтому я закликаю всех тех, кто подписывает петицию, отмыслово пройти верификацию на сторонце.
3: Поводле слова активиста, сирот подписантов петиции шмат ведомых белорусов.
4: То есть инициатор этой идеи Олесь Лагвинец, який эту идею мне пропоновал. Это Юрий Губаревич, який просшарив один из первых на сторонце эту информацию. Так само Анатолий Лебеська, и он активно подтримал эту инициативу. Ну и Игорь Борисов, они на партии социал-демократичной подтримали инициативу партии БНФ на конт поширения усталевки национальной символики на Грунвальдском поле.
3: Инициаторы петиции кажут, что говорка не про политику, а про историю. Про место Беларуси там, где оно было еще в 1410 году. Новини спорту. Конькобежцев из Беларуси и России допустили до удела в международных турнирах в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев. Говорится у поведомления организации 30 червня. Спортсмены смогут удельничать в споборництвах без державных символов и при отсутности доказов, что они порушают потребования нейтрального статуса. При этом квоты на удел будут различаться так, быцам Федерации Беларуси и России удельничают в своем первом сезоне спаборництва по конькобежным спорте. В Союзе конькобежцев потлумачили, что спортсмены из обеих краин не принимали удел у турнирах больше за 3 года и не могли позапашивать рейтинговые баллы у этот период. Особенно подкресливается, что санкции сняты только со спортсменов, але не с официальных службовых особ Беларуси и России. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежи далее будет гораче, але можно сподеваться короткочасовых дождей, а нават навальниц. Вечер будет слабый от 2 до 5 метров за секунду, тиск в норме. Температура поветра днем до 35 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Починаем другую годину ранницы с рацией. У середу 1 липня. Разом с вами Андрей Степанюк. На годинниках у Польши 7 годин и 6 хвилин, а у Беларуси на годину поздней. А в этой године, апрача материалов, подрыхтованных нашими корреспондентами, запрошу вас на афишу и политхит с Виталом Цыханковым. Будьте разом с нами. Не опускайте хвалу. Белорусская радио «Рация».
0: Раніца з рацией.

0: Тут живе Беларусь.
1: 22 хвилины остаются до 8 годины у Польши и 9 у Беларуси. А у раницы с рацией тема, якая не заходит и не повинна заходить з уваги наших корреспондентов и з уваги усіх нас. Амаль что 1000 политвязнев за кратами, необходные белорусским уладам менавіта до того, каб прочахвать гандаль з американским боком, напрыклад, у дачыненні до зняття санкцій. И вызволение закладника у режиму так чи інакш будзе ісці далей, перакананая былая политвязнёволеная, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вішняк.
2: Это просто торг. И вообще я бы хотела говорить не только о каких-то важных политиках, именно о политических фигурах, а именно об обычных людях, вот как раз таки, которых постоянно арестовывают снова и снова. Лукашенко почувствовал кровь, и теперь он будет постоянно вот заниматься вот этими задержаниями, посадками и торгом. Ну, то есть с нашей стороны мы уже сделали все, а еще наши некоторые деятели начинают под это дело подпевать и говорить: «Ой, вы пиромовы, ну вот ваши пиромовы». Ну, как бы людей гребут. Один из очень известных таких сильных политических заключенных – это Дмитрий Сосновский. Его вообще не упоминают никто, никак, нигде. Он был одним из ключевых организаторов движения «Водителя 97», где я была администратором канала. Занимался координацией Telegram и занимался именно координацией самих администраторов. Это он собрал идеальную команду админов, которые смогли поднять народ. 30 августа я лично с дивана подняла около 14 тысяч человек, когда задержали нашего первого на блокировке дорог и на протест. Поэтому как бы это было бы невозможно без него. И сейчас он находится в полной инкоммуникадо, то есть о нем нет никакой информации от слова совсем. И таких людей достаточно много. Вот, то есть дело ОГСБ, его там обвиняли за язык озаренка, на самом деле его держат в плену именно за свои организаторские способности, за свой талант.
3: Як по ваших внутренних отчуваннях, а чи варто чекать зараз новую масштабную хвалю вызволення? Кто зараз больше уплывает на этот процесс с боку уладов?
2: Да, конечно, сейчас кол, пока он ездит, катается, естественно, будут выходить люди. И хорошо, если будут выходить такими же огромными партиями, то есть не 50 человек, а уже, наконец-таки, пусть по 500 выходят. Но чем больше выход, тем больше и посадки. Я бы лично хотела бы обратить внимание общественности, например, на одну из политических заключенных, о которой вообще нет информации. Я бы хотела попросить режим Лукашенко, всех, кто к этому как-то покажите, пожалуйста, Ирину Клязович, потому что по ней нет никакой информации. И очень много людей, по ком нету никакой информации. По Ирине Клязович у нее начались суды, и на этом все. Была информация, что она попала в новинки, что вполне возможно. Больше ничего. Ни в какой колонии ее нету. Люди выходят из разных колоний, мы же спрашиваем, ни в какой колонии ее нету. Поэтому я и прошу, покажите, у режима покажите Ирину Клязович живой.
3: Для вас эта ситуация, когда одних все-таки выпускаюсь, а инших кидают за краты, как это выглядит с пункту логики режиму?
2: Одной рукой выпускает, другой рукой, ну, смотрите, как это... Логика у него очень простая. Торг, снятие санкций. Сейчас он начнет распродавать, уже начал распродавать Беларусь, все предприятия. Сейчас он скалия санкций снял. Дальше будет еще просить каких-то снятий санкций. Плюс ко всему этому подключается давление со стороны Кремля. Да, несмотря на то, что как бы, он уже вроде как отгораживается немного от России. Мы видим проверки на дорогах. Мы видим, что с российской стороны уже фактически начинает появляться граница. То есть на случай уже проверяют на трассах документы. Если раньше в маршрутку или в автобус пограничники просто заходили и просто смотрели наличие самого паспорта синего, да, белорусского, и все. То есть никто их не разворачивал, не проверял. То сейчас уже все это внимательно смотрится, внимательно проверяется. На мой взгляд, Лукашенко готовится к разному развитию событий, ну и чтобы можно было отгородиться от России. Ну, это мне так кажется, или это мне бы так хотелось, но мы видим то, что видим. В то же время мы видим, что в Хойниках идет, значит, учения проходят, и мы не знаем, чем они закончатся. Я вижу, что по Беларуси очень много перебрасывают техники, танков, БТРов и прочей техники. И именно в ночи это делается, ранним утром. Вот, это мы видим. Но тот факт, что это уже стали скрывать, значит, как-то все действует. То есть что-то мы делаем, видимо, правильно, раз они хотя бы начали скрывать технику.
3: Как думаете, а вот репрессии в связи с этим усім у Беларуси крышечку заповольваются, а те наоборот, уже мают некий такий схаванный характер, поколь то есть перемовы и...
2: Нет, репрессии наоборот увеличиваются. Репрессии, наоборот, увеличиваются. Это очень скрыто. Сейчас гораздо меньше людей хочет заявлять и подавать в правозащитные центры заявления на признание человека политическим заключенным, потому что видят, что происходит, и боятся, реально боятся подавать и надеяться, что вот что он политически заключенный, а вдруг будет 411, а вдруг еще. А так, может быть, как-то тихо, спокойно отсидим. То есть я очень со многими родными общаюсь, ныне сидящих людей, стараемся их как-то поддерживать. Вот так вот, наблюдаю такую картину, что люди не хотят, чтобы признавали их родственников политическими.
1: Згодна дадзеных праваабарончай старонкі Dissident.com у Беларусі станам на сёння 1 ліпеня 938 палітвязняў. 2725 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9248 чалавек мы зафіксавалі крымінальны пераслед. Гавораць праваабаронцы.

Уже только 4 хвилины остаются до 8 годины у Польши и 9 у Беларуси и до нового выпуска новинов. А сярод их почуете між іншим, что Беларусь у глобальном индексе катавання у 2026 вмещили у зоне вельми высокой ризики. Это одна з новинов. Больше прочитаю вам Анна Шайковская.

сейчас мы не одни. Мы с Каткой. И мы ожидаем тебе натхнение, поспеху и музыцу у сердца назавсёды. Ось так. Готовы заспевать разом?

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Nabliżajmy się do połowy dziewiątej u Polszczy i połowy dziesiątej u Białorusi. Czas na to, jak wskazać, co ci pra na dworie. Może cię pier krychu po-druhomu. Tolki što przyszła do mnie na mój mobilnik informacja, że siądnia i zautra prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wieciar i bury. Machczymy ja tak sama перерывы у доставах току. Треба хаваться, так амаль написано. Так что, и саправды, калі глядзець на тое, што прадбачваюць синоптыкі, сёння температура высокая, да 35 градусаў, але можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Так что будьте осторожными, бо думаю, что еще ж таки что-то с того проверится. А какие новины подрихтовал Юра Ждяшук со спорту, почуете уже чапер.
2: Спорт Експрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Ждяшук. У ближайші хвилини доведемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні ще три матчі стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу по футболі. Уночі на естадіо BBVA у Монтереї гуляли Нідерланди і Марокко. На 72-й хвилині гульні лік відкрив форвард Ліверпуля і тюльпанових Коді Гакпо. На 91-й хвилине лик на 1-1 поравнял оборонца Марокко и Фулхама Иса Диоп. В додаденном часе команды сгуляли без голов. А вось у серии после матчевых пенальти больше удачливыми оказались марокканцы с ликом 3-2. У Нидерландов дали маху Джастин Клюйверт у штангу, Квинтен Тимбер мимо брамы и Кресенсия Саммервилл отбил брамник Боно. У Марокко Нейл Аль Айноуи потрапил у Бельку и Ашраф Хакими у штангу и вывел у 1/8 финала сборную Марокко и ЕПА-оборонца Исмаэль Сайбары. Перемога марокканцев дозволила сформовать первую пару команд, которые сустренутся у 1/8 финала турниру. Африканская сборная в наступном раунде плей-офф сгуляя с одним из господаров турниру сборной Канады. Матч отбудется 4 липня на NRG Stadium у Хьюстоне, штат Техас, США. Сборная Марокко встановила историчное достижение. Этот успех стал для Марокко третьей перемогой у плей-офф чемпионата света. Это столько, сколько все остальные сборные Африки отримали разом за всю историю турниру. Таким чином Марокко сравнялась с суммарным показчиком остатних африканских национальных команд по колькости перемог у матчах на вылет Мундиаля. Так само это уже 14-й матч для сборной Нидерландов с 2023 года, коли команда не может перемогчи суперника с топ-25 рейтингу FIFA. Отлик ведется с момента, коли команду другий раз узначали у нидерландский специалист Роналд Куман 1 студеня 2023 года. С того часу команда провела 14 матчов супрот суперников с топ-25, однако так и не сдолила сдобыть неводные перемоги. У Араньо 6 ничьих и 8 пораз. Означаем, что сборная Марокко занимает 6 место в бягучем рейтингу сборных FIFA. Учора на IT&T Stadium у Арлингтоне гуляли сборные Норвегии с Кот-д'Ивуаром. На 39-й хвилине лик открыл форвард скандинавов и немецкого Лейпцига Антония Нуса. На 74-й хвилине форвард ивуарийцев и Манчестер Юнайтед Амад Диало лик поравнял на 1-1. И на 86-й хвилине центральный нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Ирвин Холланд после передачи Патрика Берга с правого флангу переправил мяч у браму Яхья Фафаны. Это уже 5-й гол Холланда на этом мундиале. Он забивал у кожного матча, у яким выходил на поле. В этом сезоне норвежец забил 44 голы и отдал 9 ассистов по 58 матчах за клуб и сборную. Его команда у 1/8 финалу сгуляя со сборной Бразилии. Бразильцы ранее с таким самым ликом 2-1 перемогли сборную Японии. Матч Бразилия-Норвегия отбудется 5 липня у Истратерфорде. А так само сегодня ночью на этом самом стадионе MetLife Stadium у Истратерфорде Франция сгуляла свой матч со сборной Швеции и перемогла тую с ликом 3-0. Двоечи отзначился форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе на 45-й и 74-й хвилинах и один гол на 53-й хвилине забил форвард ПСЖ Брэдли Баркаля. У 1/8 финала певни сгуляют с Панамой. Матч отбудется 4 липня на Линкольн Financial Field у Филадельфии. Сегодня свой матч у 1/16 финала уже сгуляли сборные Мексики и Эквадора, а у вечера сустренятся Англия и Конго и Бельгия с Сенегалом. УЄФА визначив місце проведення матчу групи 3 другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Міні-турнір пройде на центральному стадіоні ім'я Кабаланды Батыра у казахстанському Актобе. У полуфіналі, який відбудеться 4 жнівня, Мінське Динамо буде УФК зустрінеться з швейцарським Сервітом. У другім матчі за виход у фінал згуляють ісландський Брейдаблік і казахстанський Актобе. 7 жнівня відбудеться матч за третє місце і фінал. Переможці міні-турніру продовжують боротьбу у наступному раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Чемпіон Хорватії по гандболі Загреб обвестив про переход лінійного Менського СКА і збірної Білорусі Матвія Барбашинського. Барбашинський став третім білорусом у Загребі. У складі команди вже виступають Ігор Білявський і Станіслав Садовський, які раніше так само гуляли за СКА. Хокейный «Даллас» не будет робить квалификационную пропанову белорусскому оборонцу Владиславу Калячонку. Про это обвестил генеральный менеджер клуба Джим Нил. От сегодня Калячонок автоматично становится цалком необмежеванно свободным агентом. Теперь Калячонок мае юридичное право подписать контракт с абсолютно любой командой НХЛ без каких-нибудь компенсаций у адрес «Далласа». В минулом сезоне 25-годовый уродженец Минска провел 13 матчей у НХЛ за «Даллас» и «Бостон», набрал 3 очки при гульнявым показчику корыстности плюс 2. Учора белорусская теннисистка Ирина Шиманович, номер 261 рейтингу WTA, соступила у 1/64 финала у Уимблдона 2026 62-й ракетцы швейцарцы Виктории Голубич с ликом 1-2, 2-6, 6-2, 1-6. Міжнародний союз конькобежців допустив білоруських і російських спортовців до споборництва у нейтральному статусі. Тепер вони можуть удільничати у споборництвах під егідою організації і міжнародних турнірах у нейтральному статусі без яких-небудь державних символів, у тим ліку стяга офіційної спортової форми і державного гімна. Спортовець чи представник допоможного персоналу не має права удільничати у статусі нейтрального спортовця, коли він знаходиться на дійній службі в Збройних силах чи державних силових структурах Росії чи Білорусі. У любий момент після лютого 2025 года примал активный удел у военных деяниях, у войне супроть Украины, у любой момент после лютого 2025 года активно и публично подтримливал эту войну. Нагадаем, что белорусы и россияцы были отхилены Международным союзом конькобежцев с соковика 2022 года за войны супроть Украины. После организация сделала выключение для отбору на Олимпийские гульни, до якого были допущены российские и белорусские спортовцы, которые прошли проверку по критериях нейтральности. У вынику с белорусов на гульни вышли фигуристка Виктория Сафонова и конькобежка Марина Зуева. Президиум Украинской Федерации Гимнастики поведомил про перенос позачерговой Генеральной Ассамблеи European Gymnastics. Дякуючи этому не отбылась ратификация решения Выконавчего комитета European Gymnastics об снятии санкций с белорусов и российцев. Наша мета застается непохисной – цалком не допустить выкористание державных символов державы-агрессора и ее сателлита на любых спортовых аренах. Циничной легитимизации пропаганды войны под выглядом спорту не место в Европе и інших країнах свету, говорится в заяве Украинской Федерации Гимнастики. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Полина Куранович, символистка. Нас запросил Александр Адамкович поиграть на открытии выставы вось тут у Троках. Я погодилась, потому что мне в ўгуле цікава. Любые белорусские подеи, которые отбываются у Литве, у Вильни. И Троки вельми приемный городок, и картины Грыгожа так само. И нас запросили просто, как мы такие музычную паузу створить. Играла я и Вячеслав Красулин. И мы играли просто белорусские наигрыши. Я на цимбалах, я на дануте. Мы играли Краковяк, Под Испань, Лявониху, конечно же. Ойру, какая есть у Литве, так само такой танец.

Уже только 2 хвилины остаются до 9 годины в Польше и 10 в Беларуси и до нового выпуска новинок, как я рыхтую сегодня, Анна Шайковская. А там, между иншим, и будет далее про пераслед и об тем так само, что Беларусу погрожает депортация с Польши за непристойные поводины у парку. Еще полторы хвилинки и почуете больше новинок.

Это была другая семья. Мимо этого, что мать из Машевичева, але это из шляхетских, это шляхты матка, а батька с мужиков, с другим Машевичем. Это были две разные семьи, не любили еще. Я не могу вытлумачить, что я мать Машевич и я Машевич по батьку.

Я народился в повесе Шчучин, хрещеном костеле в Жаутку, и научился польского языка, как мне в 10 годов приехали в Польшу. Ну и народился 20-го этого месяца, годовщина 68-я, а я был хрещеный 16 стycznia и записана дата хрещен, потому что мать брата взяли, пережил войну, не имел 18 годов, а рочником 117, боялся. Той войны на те люди боялися, что снова возьму на войну, будет год дописан, бо я с грудня, а и дату хрещен записали. 16 стycznia

Думаю, что чулища, что живут в России. Я так думаю про самопочуча этих национальных этих людей. Ну, была католическая вёска. Было право, я помню, жить по-питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Як началася перша вайна, на гаре камаре на даліні паса, уще немцы в плане, а Росія наша. Ну, то ці люди самі створили, теж не писав якийсь поет, чи хто сама є така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася, там по 20-му годі, почали записувати, хто ким є. І один теж, Мосєвич, там записав, що білорус. Я не знаю, какое они имели чувство. Мать моя сказала, что молодежь, которая училась, начала в 30-е годы по-польску не говорить. Некоторые из них смеялись, что выракаются своей мовы. И с его надто смеялись, что это белорус отписал, что он полак. Так что это ну, чули местные, не чули какой-то там национальной принадлежности. Но католики это записались. И так мальчика записали, что то православный писал, что белорус, что там русский, не ведаю. И они все писали, что поляки. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это урзędniki все дурные на Беларуси и в Польше. Моя мать не живет 1994 года. И miejsce urodzenia pisze Szczara. I nikt to durny nie wiedzie, że to Szczara to Tereka. Jak ma w Recy urodził się? Ja z Maciej już śmieję się, siostro z Maciej, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś garatka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Пришли эти червоные до моего батьки бундуру. Мой батька был в 39-м году в армии Прусы на обороне Львова. И его везли где-то в лагерь. И он ведал, что его чекает. А обещали, дадут квите, все, каждый поедет там, где мы заняли, до своей вёски чи местности. Ну и забрали несколько тысяч этих солдат, поставили столик, с 200 этих папиров дали. Имел какой-то папир, не мое убрание, ничего мундуру. Ну и а под вечер оточили конница и вагоны ладовать. Ну и едут. Еще были на польской стороне, и на стации, когда их встали, батюшка начал валить в двери вагона. Застрелил, бо мне пить хочется. Застрелил. Добрый был русский этот солдат. А при стации была студня. И росли слонечники. И эти русские так кажа по-тиху. Як буду стрелять, не бойся, я в воздух. И батька только глянул на эту студню и пошел. Ну и с таким жидом шел, ну и им помогал, бо ховали еще где-то в кустах, и он пойдет в вёску, принесет, что есть. И я кажу, як ты отружнишь жидовский дом? Мы панюху. Ну и так доехал, дошел до Барановича, там в Барановичах якась родина ехала с пернатом, и там его сховали, бо ж мундури. Ну и в этом мундуре, як пришел, пришли русская партизанка и сказала, як отбирали мундур, шапку, не маю, шомпер, вам шомпер то вытер. Ну, дали, плащ, и так покалею все, и буты забрали.

И потом так звучало, как пришли русские, они хотели есть русскую армию. И сказали, старшие люди и дети вас все выбьют. А там война. Один сгинет, другой переживет. Ну и батька мой пошел, потом вернулся. И дошупались какие-то организации, чего. И я имел 1.5 года, сестра год, я замкнули его в лагерь. В Мурманске сидел. И с разными сидел, артистами. И любил, но честно, на съемку этой культуры. И смотрел фильм, помню, жалоб такие были. О, за этим сидел. За этим сидел. Ну и как вернулся, сказал, я у колхозе работать не буду. Не буду робить, кого хочу, робите, что хочешь, расстреляйте меня. И пошел до председателя колхоза, там наговорили на него, пошел до того же утка, с лагеря вернулся, политичный, и довел на войсковом аэродроме работу. То батька заработал, я не кажу, что это были страшные гроши, что нормально чернорабочая заплата. Но батька заработал в месяц 1.5 раза, сколько матка у колхозе заработала за год.

наша вёска остатняя в области Гродзенской, которая поддалась в колхозу. Дали такие податки, что там 100 колхозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сижу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщики, какие черные люди окружили фурманки со снопами. У одного гумно, как взвозить. Самое большое гумно забирали под колхоз, там хиба 3 чи 4. И кони, упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, солдаты пошли сидеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорошее, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорошее пивоша в вёсце, а худву такую выбрали. Про коней скажу коротко. Вёска сдала колгоз 70. Колгоз забили в 52-м годе. Я выезжал в 57-м, и было 13 коней. Поздыхали с голоду. Рана была побудка мужчин поднимать кони, бо не вставали. Была такая кобыла жучка, я ездил на ней. И она вздыхала, забивали шлага, и то таким деревянным молоток. Никто, кого она была, не хотел забить, въезжали в лес. Там волки ее раздеручи и сдохнет. Волки не дошли, и она так ту скупнет травку, ту на колени встала глядеть. Червень, она, ура, полезли, как конь, как холера. И запали обратно в колхоз эту жучку. Ну, так жонжу. Как и ксёнз католицкий писал. Вірш, але он показывает душу белорусскую. И начинается так, 19 сочин, как Иисус родился, и за тую пору мужик не изменился. Пересохли мора и стали горами, пересохли реки и стали полями. Люди порох сдумали, стали папер ткач, литер насадили. Аж глянул Бог с неба,

Нам крыўда было, что так русские прозывали без такой толерантности у этих кожаницах. Я уже поехал с своим сыном, который теперь мая 29 годов, и суседа внуки за плоту. Русский! Хай я буду черный, якикорвек. Хинч, не важно. Так назвали перелилат русский-русский. Але это якась ненависть за плоту в сколько годов. Помнишь, что это другие, и они иные. Як я трапіў у Чехановец? За хлебом. Треба было знайти работу. И, шчыра говоря, познав дівчину, теперішню свою жонку. И она робила у Чехановцы господарці комунальной. Ну и довідався, що є музей, може бути робота. Приїхав, поговорив з директором Ушинським. Відав, що знаю добре русский язык. Пропаганда музеальна донесла, что знаю французский, ангельский. Потом смеялся с ним за пропаганду. Говорит, о, молодой приехал, и русский, и ангельский. Ну и живем в данном сообществе. И трудно, как я закохаюся, так как я забил православной девушке, то я скажу, я тебе маю где-то, иди себе преч, потому что я католик. Я поехал 57-й и 13-й, то будет 56 годов. 56 годов. Выехал 57-м, а был в осенью 2014 года. Первое выражение, как въехал, от Лиды начинается, то уже так, как помню, это пиролески, поле это пофаудовано, много каменя в поле, камень, как назвали, как жаворонком, там крушни звозили. Но поля были уже другие, бо то колхозные. Але на этой Гродзенщине, бо я ехал из Минска, то мураваные эти дома, а там драўляные эти хаты, ну, нечто там подрихтованное, ошалованное. Але, ну, что на душе грае, это не расскажешь. Но чул этот запах, что я у себе. И встанал на рынку при кощеле, начал пытаться, где тут, як попасть на могилки, як где йду в кощел, кто мне открыл, что тут жив, и уже и чул, что эти люди, а только так коротко, один день, должны бы побыли, и так тоже, ну, этой мовою так гродзенской начали говорить, и это почул. Але, як въехал поле, лес, и он ничего не кажа. А я чул, что у себя. Ну, я говорю по-гродзенскому, але это, что выпью с молоком, матери не забывается. Я знаю, что некоторые поживут в Чикаго 20 годов, и он забылся небы. Поки жила мать, я мог разно сказать, но по-ангельски, да я не говорю. Але я говорю, что по-польски она мне рассказывала по-гродзенскому. Ее мать умерла в 1994 году. Я встыдался. Коллег, я поехал даже своей женке православной. Ну, мать говорила, сестра тоже рассказывала. Мать, я шла между своей чину кощел, чиде, но говорила по-польску. Але с батькой говорили по-своему. И так нам было выгоднее. Это, я думаю так в словах, что это так не скажешь так, как скажешь так. В языку есть полна тонкость. И я того не скажу так по-польску, как это есть в приговорце белорусской. И почул там свой климат, тому, что видел, как ехал из этого кирунка, бо ехал из Минска, Новогрудок, над Немном, который я с детства помню, был, сдавался мне такие широкие, вузкие, сдавался такие высокие берег и темный, это мой Неман. И почул этот климат, тут церковь, тут кощел. Мы мне питали, откуда ты? Что я скажу? В Казанице я там только жил 3 года. Потом пошел в школу, студия, работы. Мой сын, который народился в Чехановцу, и он великий партиот Чехановца, и он с Чехановца, и он скажет. А я скажу, ну, як сказать?

Боб Сігер на хвалях Белорусской радиорации 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Есть про что нагадывать. А сегодня тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, макчимый град. Температура по ветру от 30 до 33, по Берестейщине до 35 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, моцный порывистый, местами дождь. Шквалистого. Атмосферный тиск поступово падает. Ну а про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве дочакайтесь.

Слухали музыку разом, мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио серце промали хвали ветру, ветру облаков зор, мар, сноу. Мы крошили разом весной, простало чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті. Мы нешта верылі, здаецца, калісті.

Марокко на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час накадать про надвор. Я нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, макчимы град. Температура по ветра от 30 до 33, а по Берестейщине до 35 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, мощный порывистый. Местами дошквалистого. Атмосферный тиск поступово понижается.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Зеленский распавел, по каких целях нанесли удары ВСУ, каб примусить Россию до миру. Схаванные репрессии в Беларуси. Весна презентовала новый доклад. У координационной раде прошли дебаты кандидатов на посады вице-спикеров.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что у ночи на 1 липня ВСУ ударили по нафтоперерабатывающем заводе в Уфе и объекте ВПК у Пензе. Президент Украины отзначил, что нафтоперерабатывающий завод в Уфе, который находится за 1300 километров от Украины, атакован другой раз. Отлеглась от меты у Пензе 600 километров. Предприемство занимается распроцовкой и вырабом компонентов для ракетного изобретения. Кожний день виконується наш план уживання українських дальнобойних санкцій. Це цілком справедлива у відказ на все, що Росія робить супроць нас. Мір потрібен, і менавіта гэта повинні усвідомити у російському керівництві. Росія повинна скончити свою війну, і усі махчимості для гэтага у російського керівництва ёсць. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу дальнобойную трапність, заявив Зеленський. Репрессии в Беларуси не спыняются. 29 червня в областном суде Гародни начали судить активистку Валентину Навумову. Процесс ведет Миколай Рачинский, пишет Гарадинская правооборона. Жанчине предъявили обвинувачение по поводу 9 артикулов Криминального кодекса, у темнику усадиничание экстремистской деятельности и распаливание иншей социальной ворожести. Валентина Навумова долгий час была себя рамы партии «Левых справедливый свет». У 2017 году она была оштрафована на 15 базовых величинов по административной справе за удел у акции «Недармоедов». Тем часом правооборонный центр «Весна» презентовал выниковый доклад «Схованные репрессии в Беларуси в годах 2020-2026», который анализует, как за последние 6 годов кардинально изменился характер переследу в Беларуси. Рост криминальных справ на фоне молчания, информационная блокада и погроза цивилизационного отката – главные темы документа. 30 червня у координационной раде Беларуси отбылися самопрезентации кандидата на посаду вице-спикера у 4-го скликания. Подчас открытого поседжения удельники обмерковали ролю керовництва Рады, внутренние процедуры и приоритеты працы демократичных сил. Подчас выступления у кандидата акцентовали увагу на модели працы будущего керовництва и роли вице-спикера как организационной посады, каже Павел Мар'євський.
4: Мне подается, повинны быть уведены такие возможности для координационной рады, как координационная рада не только пропоновала, а не и ухваляла, и сгодняла представников АПК. Может, реформование секретариата потребно, просто может изменить команду, изменить подходы.
3: Особенно подчас дебатов выступил Анатолий Михновец, который подкреслил, что его удел в выборах связаны с огульной метой политических сил.
5: Хочу, чтобы эта координационная рада працевала по-иншему. И посада вице-спикера позволит мне помочь спикеру, всем тем людям, которые хотят наближать перемену Беларуси, вызволение Беларуси, реализовать эту працу. Я хочу, как мой производ были вольной Беларуси и починали реформы, которые все мы чекаем, которые чекает народ, которые находятся зараз фактично в концлагере.
3: На две посады вице-спикера у координационной рады претендуют 5 кандидатов: Юрась Зянкович, Андрей Колас, Павел Мар'євський, Евгений Андрейчик и Анатолий Михновец. Один из удельников, Андрей Колас, не смог долучиться до меркования по технічних причинах. Голосування за віце-спікера пройде у 2 етапи і протягнеться сьогодні до 22 години по мінськім часі. Подляшша. Синоптики попереджують про навальниці, які будуть супроводжатися моцними опадками і вельми моцним шквалістим вітром. За прогнозом спілки, навальниці моцного вітру синоптики випустили сьогодні некілька попередженняў. Гэта ўсё яшчэ спілка першага і другога узроўню. Асабліва горача будзе на паўднёвым усходзе рэгіёну. Температура дасягне 35 градусов Цельсія. Однак, что тычыцца навальніць, у нас ёсць папярэджанне другого узроўню для ўсяго регіону. Прагназуюцца моцныя ападкі до 50-60 літраў на квадратны метр. Акрамя таго, навальніцы могуць выклікаць вельмі моцныя парывы ветру до 90 км на гадзіну, а месцамі навады до 100 км на гадзіну. Наймацнейшыя штормы будуць у канцы дня і ў вечары. Як мы ўжо паведамлялі раней, таксама па Верасійшчыне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спёкі і аранжавы з-за навальніцаў і ліўняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня у Дзені на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, макчимый град. Температура по ветра от 30 до 33, а по Верасцейщине до 35 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, моцный порывистый, местами до шквалистого. Атмосферный тиск поступово понижается. Витаю, шановное господарство, серада сегодня на календаре 1 липеня. Это хвали белорусского радио «Рация». Перед микрофоном Олесь Дубовец. Чарговая музычная информационная година. Тут «Дивна сумеш», «Эми Даймонд», «Куба де Зу», так само «Ультравожек» на пэуна, да и иншая. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, тут и снова «Рация» у подорожжа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, магчимый град. В другой половине дня, напевно. Температура поветра от 30 до 33, а по верастейщине до 35 тепла. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, мощный порывистый, местами до шквалистого. Атмосферный тиск поступово понижается.

Power of Trinity на хвалях белорусского радио рации. Нас с вами еще чекают без назвы, альбо БН, кому как больше подобается, да Ломбард. Потом новины, вот основная тема. Беларусь признали краины из вельми высокой рызыки катаванняў. Побирасте еще не объявлены червоны узровень небеспеки за спякоты и оранжевы за навальниц. Белостоцкий православный приход святого Яна Богослова активно подтримливая белорусскую духовную и культурную спадщину. Про гэта, да и, вядома ж, про іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 1 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Віллі Диксон, Бобі Дей, Джон Фарнем, Скотт Маккензі, а так само гурти Блонді, Стропс, The B-52s, The Faith No More. Долучайтеся. 1 липня 1915-го народился Вилли Диксон, американский блюзмен, басист, композитор, продюсер, один из основальников Чикагской школы блюзу. Ягоные песни часто выконывали шматликие ведомые рок-музыки, нередко без сгадки автора. У своих ритм-н-блюзах Диксон новаторски смешивал классичную блюзовую традицию с сучасным городским сленгом, выкористовываючи запоминальный припев и заводные ритмы. Только у 91-м годе музычная индустрия признала гигантский уклад Вилли Диксона у развитё сучасной музыки. Ён атрымаў сваю першую і адзіную Грэммі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 липеня 1948-го народился Джон Форд, ангельский композитор и музыка-мультиинструменталист, вядомы по уделу у гурте «Строупс». Працавал там периодами. С его уделом у якости бас-гитариста и одного из лид-вокалистов был записанный альбом «Bursting at the Seams», який забеспечил «Строупс» коммерцийный прорыв. Поспех у Британии имели синглы с его «Lay Down» и «Part of the Union». До речи, апошний добрался до другого места в чартах и стал первым у истории профсоюзным хитом.

0: У ефіри «Трансгранична радіорація».
1: Коледжон з парадою. 1 липня 1963-го народился Родди Ботум, американский музыка, удельник гурта Faith No More, где играя на клавишных и часом на гитары. Творчесть Faith No More получает элементы таких керунков, как метал, фанк, панк-рок, прогрессивный рок, хип-хоп, хардкор, трэш, джаз и інших стилей. Однако музыка Faith No More звичайно визначається як альтернативный метал. У списе 100 найвеликших артистов хардрока телеканала VH1 яны заняли 52-е место. Были тройчи номинованные на Грэмми. У теперешний час признаются одной из самых уплывовых альтернативных команд 90-х.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Зеленский распавел, по каких целях нанесли удары ВСУ, каб примусить Россию до миру. Схаванные репрессии в Беларуси. Весна презентовала новый доклад. У координационной ради прошли дебаты кандидатов на посады вице-спикеров. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что у ночи на 1 липня ВСУ ударили по нафтоперапрацовчим заводе в Уфе и объекте ВПК у Пензе. Президент Украины отзначил, что нафтоперапрацовчий завод в Уфе, который находится за 1300 километров от Украины, атакованы другой раз. Отлеглась от меты у Пензе 600 километров. Предприемство занимается распрацовкой и выработкой компонентов для ракетного изобретения. Кожный день выполняется наш план уживания украинских дальнобойных санкций. Это целком справедливо у отказ на все, что Россия робит супрать нас. Мир потребны, именно вита гэта повинны усвядомить у российским керавництве. Россия повинна скончить свою войну, и усе махчимости для гэтага у российского керавництва есть. Я дякую кожному украинскому воину, який забеспечвае нашу дальнобойную трапность, заявил Зеленский. Репрессии в Беларуси не спыняются. 29 червня в областном суде Гародни начали судить активистку Валентину Навумову. Процесс ведет Миколай Рачинский, пишет Гарадинская правооборона. Жанчине предъявили обвинувачение по поводу 9 артикула у Криминального кодекса, у темнику, у сотрудничании экстремистской деятельности и распаливании иншей социальной ворожести. Валентина Навумова долгий час была себя рамы партии «Левых справедливых свет». У 2017 году она была оштрафована на 15 базовых величинов по административной справе за удел у акции «Недармоедов». Тем часом правооборонный центр «Весна» презентовал выниковый доклад «Схаванные репрессии в Беларуси в годах 2020-2026», который анализует, как за последние 6 годов кардинально изменился характер переследу в Беларуси. Рост криминальных справ на фоне молчания, информационная блокада и погроза цивилизационного откату – главные темы документа. 30 червня у координационной ради Беларуси отбылись самопрезентации кандидата на посаду вице-спикера у 4-го скликания. Подчас открытого поседжения удельники обмерковали роль керавництва Рады, внутренние процедуры и приоритеты працы демократичных сил. Подчас выступления у кандидата акцентовали увагу на модели працы будущего керавництва и роли вице-спикера как организационной посады, каже Павел Мар'євський.
3: Мне подается, повинны быть уведены такие махчимости для координационной рады, как координационная рада не только пропоновала, а и ухваляла, и сгодняла представников АПК. Может, реформование секретариата потребно, просто может изменить команду, изменить подходы.
2: Особенно подчас дебатов выступил Анатолий Михновец, который подкреслил, что его удел в выборах связан с огульной метой политических сил.
4: Хочу, чтобы эта координационная рада працевала по-иншему. И посада вице-спикера позволит мне допомогчи спикеру всем тем людям, которые хотят наближаться перемену Беларуси, вызволение Беларуси, реализовать эту працу. Я хочу, как мы производ были вольные Беларуси и починали реформы, какие все мы чекаем, какие чекает народ, какие находятся зараз фактично в концлагере.
2: На две посады вице-спикера у координационной рады претендуют 5 кандидатов: Юрась Зянкович, Андрей Колас, Павел Мар'євський, Евгений Андрейчик и Анатолий Михновец. Один из удельников, Андрей Колас, не смог долучиться до обмеркования по технічных причинах. Голосування за віце-спікера пройде у 2 етапи і протягнеться сьогодні до 22 години по мінськім часі. Подляжша. Синоптики попереджують про навальниці, які будуть супроводжатися моцними опадками і вельми моцним шквалістим вітром. За прогнозу спілки, навальниці моцного вітру синоптики випустили сьогодні некілька попередження. Гэта усе ще спілка першого і другого узроку. południu. Osobliwa chorecza będzie na południowym wschodzie regionu. Temperatura da się nie 35 градусов Celsja. Jednak, co tyczy się nawalnicy, nas jest popierdzenie drugiego uzrównia dla usiego regionu. Prognozują się mocne opadki do 50, nawet 60 litrów na kwadratny metr. A kromia tego, nawalnicy mogą się wyklikać wielmi mocne parywy wietru do 90 km na godzinę, a miejscami nawet do 100 km na godzinę. Najmocniejsze sztormy będą w końcu dnia i u wieczory. Jak my już opowiadamy ranniej, tak samo po Wierosiejszczynie objawione czerwone uzrowień niebezpieki za śpioki i oranżowe za nawalnicą i liwnią. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеше изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, заливы, махчимы грады. Температура поветра от 30 до 33 градусов со знаком плюс, по Берестейщине до 35 градусов выше за нуль. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, мощный порывистый, местами до шквалистого. Атмосферный тиск поступово падает.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіорацыя.
2: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага Радіорацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». 13 ліпеня ў Варшаве адбудзецца Мальдзіс Фэст. Ужо другі, між іншым. Пра тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івэнту Рыгорам Астапеньем.
3: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 человек. У тым ліку спадарня Светлана Алексеевич, Саша Філіпенка, Миколай Халесин, Левон Вольский. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памешкання берем. Да? То бок мы завжды абмежаваныя літаральна памешканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там, ну, чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
2: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, каму не зусім варта?
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, каторыя найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як яна піша і калі выйдзе гэта новая кніга.
2: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкурываць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перад імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі — гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на тое, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
2: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер маю ўжо два праекты. На вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму, да, то бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну, вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі, ну, вось яны там рэалізаваліся, ну, і малайцы, да, і мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што сюрпрыз будзе вялікі, але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо для конечно, з Російської імперії у ті часи, бо погрожали погроми і інші проблеми. І тепер ми інакше глядимо на гэта, да, на гэтых людей, і інакше глядимо на той лёс, який вони проживали, де вони жили, в Берліні, у Парижі, і ми зусім по-іншому ставимося до того, що вони зробили, тому що вони зробили досить шмат і стали популярними, відомими людьми у світі, але тепер ми про їх тільки тепер довідуємося. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдзис, мы кажем и то, что робилось с Раней, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся своими.
2: После того, как наогул Мальдзис почали робить офлайн подеи, некоторые исторические факты для вас по-новому зазяли, что вы иначе для себя открыли?
3: Для себя персонально мы шмат чего открываем, потому что мы непосредственно занимаемся. Например, вот зараз у нас проект про усталевание постамента Тадеуша Костюшко у Золотурни, у Швейцарии. И мы, конечно, больше поглубляемся, да, что вот он там помер. И мы спробуем будовать связи с местной супольностью у Швейцарии, с польской супольностью у Швейцарии. И мы, когда это робим, мы бачим, как шмат людей хочет нам допомагать, не зважаючи на их национальности, не зважаючи на их погляды. То, когда мы везли валун с Беларуси, то нам тут шмат упощущим допомогли люди. И это показывает, насколько историчные особы єднают громадство. При тем, что в наши часы аккурат, звичайно, историчные особы разделяют громадство. Але мы бачим, что на самом деле так само варто воспринимать историю как взят инструмент побудовы лепших союзов, а не там разладу в громадствах.
2: Что, до речи, из ваших знаходок, а зараз скористаются наибольшей зацікавленностью, те зауважали, те анализовали вы это?
3: Я думаю, что есть некоторые проекты, в которых есть зрозумелый протяг и есть больше долгая история. То бок у нашем выпадку на этой инициативе Мальдзис у нас довольно шмат карт, и мы развиваем именно эту сферу. То бок у нас уже 3 набытые карты, мы рыхтуем еще несколько вертаний. Мы, надеюсь, в наступном году опубликуем великую книгу про то, как Беларусь явилась на картах. И это для нас такая достаточно долгая история. И тому мы весь час до ей вертаемся. Я думаю, то же самое у нас будет с мастерством, с картинами, с малюнками. Бо это становится некой важной часткой. Але все-таки тут важно разуметь, что это все особистое, персональное. Шмат людей реагует больше особисто, больше персонально на речи, которые им близки. Например, у нас была в этом году выстава Наполеона Орды, и он является для многих людей вельми важным человеком. И шмах, кто инакше поглядел на Беларусь, то, что и на Беларусь выглядела инакше. Дякуючи именно Наполеону Орде, и тому для их эта выстава является больше важной. Для нас же, как организации, мы не расставляем тут ранжиры, да, того, для нас каждый проект важный.
2: До речи, на этой самой выставе можно было прийти на встречу с Дмитром Солодким, почуть его там. Знову же таки, и он будет и на этом вашем фесте. Так само тут в якости модераторки у вас будет и Ирина Котелович. Вы ранее не с ее так само сотрудничали?
3: Не, мы с ее не сотрудничали. Просто она зверталась как журналистка, как бы, и там мы да и звернулись так само. И она является человеком, который довольно шмат часу присвячает коммуникации с культурными деятелями. Подумали, что это довольно логично, что мы звернемся до ее.
2: Какие яркие, наибольш яркие моменты из попереднего Мальдзіс фесту вам запомнились?
3: Мне складано завжди выделять когось-то конкретно, да, потому что я как организатор отказан за все и за всех, и мне все подобается, всех я как бы ценю. Але я думаю, что зрозуміло, что тогда был выступ с подарком Светланы Курс, и только там несколько месяцев до этого стало ведомо про ейную хворобу. И я думаю, что это был важный эмоциональный момент для многих удельников, что и удельниц, то, что они могли прийти послушать, как она теперь здесь на свет, потому что шмат учимена зрозумела мусила неяк изменить свое ставление до того, что отбывается навокал. В минулом году у нас была речь, которая в этом году не будет. И тому, как бы, у них ступени мы сумуем по тому, что было. Или у нас была такая частка, когда у нас выступали выпускники летней школы Мальдиса, и их было довольно богато, 20 человек тогда, и каждый из них разом в группах рыхтовали свои активности, и которые были присвечены комиксам в Беларуси, которые были присвечены женочей теме в Беларуси, которые были присвечены створению новых форм мастерства. И это, саправды, то, что тогда вельми натхняло и затекало многих людей. На великий жаль, в этом году у нас обмежеванная колькость часу, и тому мы вынуждены были отмовиться от этой частки. И у нас в этом году нема летней школы. Тому, коли б была летняя школа, то, певно, бы робили так само знову эту частку.
2: Але наколько затягнуты теперь вось ты выпускники ваших проектов у вашу теперешнюю деятельность?
3: Мы не маем задачи непосредственно утягивать у свою деятельность, потому что мы брали людей, которые уже мают собственные проекты. И то, как они реализовывают собственные проекты, и они сами что-то робят. И я ведаю, что те люди, которые представляли свои активности, они протягивают это робить. Да? Люди, которые там удельничали про книги, они удельничают теперь у книжной магистрате, которые ладят Тимоха Кудовича. То, как, в принципе, люди застались утягнутыми. Те речи, у которых они были утягнутыми, наша задача аккуратнее у тем, как комусь, видаете, с нуля допомагать, да, створать. Мы не устанем это грабить, мы аккуратно станем допомогать тем людям, которые уже что-то робят.
2: На ваш погляд, зараз цікавость до нашей культуры, до исторических помников и так далее, и она развивается? Что с ней бывает в эмиграции?
3: Я думаю, что она развивается. Я думаю, что, когда поравновывать сегодняшний стан и стан там 5-10 лет тому, то зараз у людей есть попыт на нечто вечное, нечто то, что не связано с политической конъюнктурой. Шмат у чем культура, история является отказом. И шмат у людей спробует найти отказы про то, как теперь жить, на прикладе тех людей, которые жили до нас. Тому, я думаю, растет затекавленность. И я думаю, что нарастет шмат у чем, потому что тут есть простора для большей самореализации, что люди имеют большую возможность долучиться до этого, в сравнении с теми, что там, не веду, громадско-политичными проектами.
2: Долучиться у какой якости? Бог зрозуміло, что люди с грошима могут прийти до вас, сказать, слухайте, мы можем помочь вам вернуть некоторые помники и так далее. Люди, у кого нема грошей, что им робить?
3: Ну, я не кажу про людей с грошей, мы не так оцениваем, да, как бы мы, каждый человек является каштовностью, не зважаючи там на сумму. Каждый человек устанет зарабить что-то свое, мы не являемся теми людьми, которые хотят накировать усих людей в некую одну сферу, да, как бы мы разумеем, что культура хаотичная, как бы культура развивается горизонтально, как бы и теперь постают новые проекты, которые имеют свой плен, имеют свои аудитории, и эти аудитории часто не пересекаются на самом деле. Культура разностайная, и мы часто сутыкаемся с тем, что мы шмат чего не ведаем про то, что отбывается в инших сферах культуры, и люди часто не ведают про нас, потому что наши аудитории, наши затекальности, они вельми розные, але по сутности мы робим все одну справу.
2: Окей, а что отбывается именно с вашей инициативой Мальдис теперь? Насколько она повеличивается, куда она растет?
3: Нам кажется, что она растет. Ну, когда поглядеть на объективные показчики, то она саправды растет. У нас появляется больше проектов вертанью, мы проводим больше мероприятий, чем колись ранее. То мы имкнемся теперь робить раз на месяц, на полторы месяцы, робить по мероприятию в Варшаве. Мы недавно робили мероприятие в Золотурню, в Швейцарии, аккурат тогда, когда везли валун на помник тогда выше Костюшки. То бок у нас есть рост и колькость людей, которые цікавятся нами и которые нас подтримливают. Тому мне подается, что теперь как бы добрый час для нас, потому что мы бачим, что у шмат у каких людей есть жадание обновить певную историческую справедливость. И мне подается важный момент, это то, что люди начинают иначе отчувать Беларусь и больше гонориться ей. Я думаю, что дякуючи нашему проекту шмат у чем изменяется, можно сказать, самооценка того, как люди глядят на себе, как на белорусок и белорусов, и что они думают про Беларусь. И тому теперь у некой ступени мы шмат у чем просто отказываем на громадские запыты, какие есть, и мне подается, что мы больше-меньше его задовольняем.
2: Насколько махчимая такая ситуация, такий погляд, что вы просто вокруг себе базуете, там, притягиваете до себе людей, которые справды зацікавлены у истории и у культуры, а люди, яким Беларусь уже у эмиграции стала не настолько цікавая, и она просто доходит натурального процесса.
3: Мне здається, це доволі логічно, що частка людей, які менш цікавляться історією цієї культури, зрозуміло, ми не можемо нічого для них зробити. Тому ми орієнтовані просто на іншу аудиторію і на те, як будувати сувязі зі своєю супольністю. І як таким чином єднати цю супольність, як вона становилася більш великою і більш глибокою. Тому это персональный выбор каждого, цікавиться, ці не цікавиться. Мы тут у некой ступени не пробуем прозмену на них уплывать. Тут и теперь мы им пытаемся изменить нарративы, которые просто есть у громадской сферы. И все-таки варто разуметь, что, например, Францишек Скорина 150 годов тому был маловідомим человеком в Беларуси. То есть это просто сведомое решение некоторых людей увесь час касается про Францишка Скорину. И это привело до змены в громадском уявлении, что вось их герой – это Францишек Скорина. И то же самое было с Наполеоном Ордом, который 50-70 годов тому в Беларуси был маловедомым человеком. И люди, энтузиасты, такие как Адам Мальдис, они поуплывали, они изменили это. И то же самое можно сказать про Шагала, да, что вось, еще там, 70 годов тому было не совсем видовочно, что он является часткой белорусской культуры. Але дякуючи тому, что энтузиасты вырашили, что он является часткой белорусской культуры, это изменилось для всех. То есть это изменилось для значной частки белорусского громадства, для людей, которых это совсем не цікавится. Просто тому, что они побачили, что есть некий громадский процесс, который изменяет наше восприятие. И поступово все больше-меньше приняли, что Францишек Скорина, Марк Шагал, как бы Наполеон Орден являются часткой белорусской культуры.
2: Частка белорусской культуры так само являлась, я упомянула, что и ваши подеи в Швейцарии. Расскажите, пожалуйста, что именно это там было.
3: Мы робили лекцию-концерт. Это достаточно дивно гучить. Але оно спрацевало, да, то бок мы робили концерт с Подраповичем, с Джей Морс и лекцию Павла Мацкевича у Цюрху. У Золотурни мы непосредственно уже доставляли сам валун с Беларуси. Да, робили у Цюрху для местовой белорусской супольности, потому что все-таки довольно шмат белорусов раскидано по разных кутках свету, и сдавалось об там, где еще 10-15-20 лет тому у белорусов было пару человек, то теперь уже на вот далеких городах десятки есть белорусов.
2: Где теперь заховываются у всех эти ваши здобытки?
3: У нас есть, в принципе, несколько разных мест для захования исторических артефактов, это все залежит от их формата. Але подыход у нас довольно просто, что он заховывается в обеспеченных местах, где достатковые, отповедные, так сказать, климатичные умовы для их захования. Мы их весь час выставляем на отповедных выставах. Теперь у нас есть обмеркование относительно того, где мы повинны створать некую простору, где они будут выставляться постоянно. На великий жаль, это пока что просто финансово немогчимо.
2: За музеем Вольной Беларуси на эту тему только не вели?
3: Ну, музей Вольной Беларуси вы просто выставлялись, у них свои выставы есть.
2: Ты бог операдочно вы сябруете, или не за все дает?
3: Мы зразумело сябруем, мы там выставляемся, мы и будучи не будем там робить мероприятия, стали просто у музея Вольной Беларуси, как я разумею, просто весь час разные выставы, то бок они не являются музеем истории, да, потому что их шмат в чем накировано, связано с сегодняшним политическим житем.
2: І знов же таки вертаємося до події 13 липня. На завершення розмови є пропоновано нагадати нашим слухачам, що дікалі.
3: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17-й годині. На сайті Maldives World ви можете знайти повну програму і, відповідно, там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно, тому що ми хоча й за все її зачинимо вже раз тидень, бо ми бачимо, що у нас доволі шмат реєстрацій, і ми просто будемо не у стані змістити усіх. Тому спішайтеся.
2: Григор Остапєнє, господарство, був сьогодні гостем програми «Ми бачимо». Нагадаю, що Maldives Fest відбудеться 13 липня у Варшаві. Подробізності ви отримали, тому долучайтеся. Мене звуть Марина Савіцька. До зустрічі на хвалі Білоруського радіо «Росія».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: без рации.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Европа может ввести у новый отопляльный сезон с самым низким узровнем запаса у газу с 2011 года, пишет портал Business Alert. Поводля прогноза у аналитичной компании Wood Mackenzie, до конца сезона заполнения газосховища, який протягивается до кастрышника, яны будут заполнены только на 76% за мест традиционных метовых показчиков. На ситуацию уплывают перебои с поставками с водка природного газу, геополитичная нестабильность и осторожность основных экспортеров Тымлику, США и Катара. Додатковые рызыки створают планы Евразвязу поступово отмовиться от импорту российского газу. У вынику европейские покупники будут еще больше залежать от спотового рынка, где цены худко реагуют на любые сбои у поставках. Белорусский бензин, який поставляется у Россию, значно подорожел. За опошний тыдень кошт бензину марки АИ-92 вырос на 6% и склав 127 тысяч российских рублей за тонну. Коли поравновывать с початком травня, то цена повеличилась у 1,8 разу. У России при этом попыт на белорусский бензин расте, бо у особных регионах дефицит палива. Разом с тем, махчимости Беларуси обмежованные. Два белорусские НПЗ теоретично могут обеспечить паливом московский регион, але их вытворчих могутностей недостатково, каб істотно поуплывать на ситуацию во всей Российской Федерации. Сборка белорусской техники может поустать у Индонезии. Белорусская урадовая делегация наведала Индонезию, после чего стало ведомо о планах створения в этой краине сервисных центров и сборочных вытворчестей у белорусской техники, пишет Office Life. Поводле министра замежных справ Беларуси Максима Рыжанкова, товарооборот помеж краинами демонстрирует становчую динамику. Летось узаемный гандаль разом с послухами перевысил 600 миллионов доляров. Разом с калием Беларусь починає поставлять у Индонезию продукты харчевания, сухое молоко и сыроватку. Теперь официальный Минск пропоновал Индонезию ввести безвизовый режим и запустить прямое авиационное сполучение. За кошт перапынкаў на водопой падчас мундыялю можна зарабіць мільёны і мільярды. Увядзенне абавязковых паузаў на водопой з прычыны спякоты прынясе сусветнай тэлевізійнай індустрыі да 1 мільярда даляраў сукупнага даходу. Да прыкладу, 30-секундны слот на Fox News каштуе ад 200 да 750 тысяч даляраў. Чакаецца, што Fox заробіць падчас чэмпіянату свету каля 250 мільёнаў удаляров выключено на рекламе подчас перапынкаў на водопое. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,29 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,90 рублей, евро 3,30 рублей, 10 польских злотых, 7,70 белорусских копеек. До встречи у чарговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Далеко не кожность ты, кто одной же был побольше с тобой. Сгадай тебе, хоть на мгновение думка одна. Далеко не кожный, кто знойдил на татнику запись старую.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польше, 17 в Беларуси.
3: Светлана Тихановская прокомментовала вызволение 28 политвязнев. Ирландия подчас старшинства у ЕС мае намер подтрымливать взаимодействие с Беларусью. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выказалась с нагоды вызволения сегодня белорусским диктатором 28 человек, осужденных с политических причин. Новина про вызволение 28 политвязнев – это, передусім, полегка для их родных, для тех, кто был разлучен с близкими и жил надеей на момент встречи. И при этом нельзя забывать, у белорусских турмах по-ранейшему застаются сотни политвязнев, и все они повинны быть вызволены, заявила керавница объединенного переходного кабинета, отзначивши, что мы чекаем дома кожного и кожную. Спека, якая трымается уже больше за тыдень, особливо тяжко переносится у зняволени. У зачиненных помешканиях изоляторов и колоний, где трымают белорусских политвязнев, температура отчувается значно выше, чем на улице. Про умовы подчас жнивенской спеки 2020 года у Менским СИЗА номер 1 сгадал политик Павел Северынец.
4: Мне довелось несколько таких горячих сезонов побывать у турмах и лагерах. Самые памятные это, напевно, Володарка 2020 год. Там довелося быть у камеры 60, так званый Шанхай, это подвал. А переполненная камера, там просто, ну, физично не было возможности дыхать. Вот несколько дён, литерально там каждый удых с болем. Люди просто лежали пластом, кто тут на нарах, кто скурчившийся на подлозе.
3: Павел Северынец узгадывает так само катавание его у изолятора на улице Окрестина у Менску.
4: Был такий выпадок, что, ну, это, коли меня там тримали у карцеры 2 на 3 метра, початку водили туди людей, зачиненных у двориках, у прибиральню. Это в отсутность воды. После, как бы, загоняли меня. Коли я казал, что хлопцы, ну, что вы издекуетесь, вы разумеете, что тут сами же чуваете. Кто за дух тут стоит, вот, 40-50 человек провести, вот, сводить у прибиральню с двориков. А они казали, добро, заходят, праз нескольких хвилин высаживают у поветра целый флакон очищальника поветра. То есть там просто так, ну, такая сумма. Это ж уяви себе 2 на 3 метра.
3: Были полезневолены лишь с катаванием и то, что подчас працы у колониях Беларуси не дозволяют сдымать у самую спеку туремную робу. А кто это робит, иди одразу у штрафный изолятор. До інших тем. Ірландія, якая приступила до старшинства у Європейському зв'язі з 1 липня, має намір підтримувати далейше взаємодіяння ЄС з іншими країнами і у інших керунках у регіоні Усходнього сусідства і поза його межами, включаючи Молдову, яка має статус країни-кандидата на вступлення у ЄС, а так само Білорусь і Повдньовий Кавказ. Гэта виникає з опублікованої програми старшинства Ірландії у Єврозв'язі, якої вона буде ажиццявляти у другім полугодзі 2026 года. Інших згадок Беларусі у 68-й сторонковой программе ірландского старшинства нема. До речі, Кіпр, який старшинявав у першим полугодзі, мав намір протягнути аналіз економічних і фінансових наступстваў агресії Росії супраць України, особливо у випадку протягу конфлікту, включаючи належне виконання санкцій ЄС у дочиненні до Росії і Беларусі. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз марихуаны. Первый инцидент отбылся 27 червеня. У пункт пропуску Берестя на автомобиле Митсубиси прибыла семья с Германии, поведомляет белорусский державный помежный комитет. Подчас огляду у сумцы 28-годового пассажира выявили здрабняльник с рештками речива темно-зеленого колеру. Экспертиза подтвердила, знаходка з'являється марихуаной. 29 червеня у этом же пункте пропуску увагу помежников притягнул 22-годовый громадянин Франции, який пересекал мяжу на автомобиле «Мерседес». У яго таксама была знойдена марихуана, а медицинский огляд подтвердил, что іншаземец уживал наркотичные сродки. У дочиненні до ободвух затриманных замежников распачатые криминальные справы. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Спёка, якая пануе не толькі ў нашым памежжы, давяла да таго, што ў розных месцах нашага рэгіёна пачаліся навальніцы і дажджы з градам. У Беластоку покуль что еще навальницы и дождю нема. Вечер у нашем регионе слабый, 3-4 метра за секунду, чиск у норме. Температура поветра до 34 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Починається друга година дня з рацією, 1 липня. Разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і 5 хвилин, у Білорусі на годину пізніше. А в цій годині далі будемо вандрувати по білоруській, між іншим культурної простори. І буде багато музики, дик для многих почалися вже канікули. Будьте разом з нами, білоруським радіо Рація.
0: День з рацією.

0: Pioka, szpioka, ale nie zabywajmy, że w Ukrainie nadal trwa wojna. Przedstawnik po obronie i nacjonalnej bezpiecy objednanego pierochodnego kabineta Białorusi Wadim Kabanczuk prokomentował ostatnie zajawy odnośnie machczymej roli Białorusi u rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Powodzę jego już przykmiety, że retranslatory, jakie wykorzystywali się rosyjskimi wojskami dla kierowania bezpilotnikami z terytorii Białorusi, byli zniszczeni, a pogrozy z białoruskiego napramku już nie mogą usprymacza jak bezkarane.
1: Ну, это означает, я думаю, что они физически перестали основать. Я могу нагадать вам хронологию подей. Ну, была так званая заява Зеленского, на якую кажут ультиматум. Я бы так не казал, я так разумею, украинский бок так не трактую эту заяву. Прошло несколько дней после этой подеи, 24 числа президент Зеленский в интервью украинским журналистам сказал, что ретрансляторы перестали працовать с 22 червня. Але 25 червня, после заявы господара Зеленского, на территорию Украины залетая 5 шахедов с территории Беларуси. Это отбылось в районе Коростеня, Полесье. Я думаю, что в тот момент Украина предприняла деяния по физической просто ликвидации этих ретрансляторов. Потому что 29 червня в интервью главнокомандующий Збройных сил Украины Сырский сказал, что еще... Есть сигналы об том, что працевал один ретранслятор, и больше он працевать не будет. Это значит, что, напевно, было два удара. Первый удар выбили три ретранслятора в районе там, 28-29 червня. Был выбит и опошний ретранслятор. Это мои высновы, сходящие с информацией с открытых крыниц.
2: Когда правда было такое изнищение, то мы помним, что Беларусь сказала, что в отказ может так само пошать некие деньги. Либо, что этого не отбылось. Сопротив Беларусь не посмела отказать, но вот когда было изнищение ретрансляторов с территории Украины.
1: Но справа в том, что Лукашенко перетворил Беларусь в транзитный коридор. Там отбываются пролеты дронов, два боки. Это наступство вот этой авантюрной политики в поддержку российской агрессии супрать Украины. Потому что Z-каналы учора начали распространять информацию, что недавний обстрел Украиной отбылся транзитом про территорию Беларуси, конкретно про Могилевскую область, и дроны, частка украинских дронов залетела на Российскую Федерацию. Тому, как разумею, заявы официального Минску, ну, я их трактовать не буду. Я думаю, что яны и так все зразумели, глядячи по деяниях режима. Але рейд ведет Российская Федерация, она наполна и реально и показывая место и роль режима белорусского во всей этой истории.
2: А как сапраўды это могло быть физично? Как Украина знищила на Беларуси трансляторы? Это некая вышка, или что это?
1: Украина находится в войне давно. И навряд ли Украина будет назирать после такого попередня, что яны будут то включаться, то выключаться. Так, как, як кажуть, коли захочется режиму цієї Російської Федерації. Я думаю, що вони були знищені просто фізично, як поставити кропку в цьому питанні. Як вони були знищені фізично, ну, мені тяжко сказати. Ми бачимо, що, наприклад, відбувається на території Російської Федерації, українські удари відбуваються за тисячу кілометрів і навіть більше. У них все технічні сродки на гэта ёсць.
2: Прямая заява головнокомандуючого ГУСУ Александра Сырского про те, що ретранслятори має міше його заяву, що російський генштаб розглядав сценар наступу з території Білорусі. Поділяєте ви таку оцінку?
1: Давайте для наших слухачів одразу розставимо акценти. Білоруська власна армія, яна не має потенціалу самостійних дій супроти України. Просто із-за того, що там несупоставимий потенціал боків. Коли є плани Російської Федерації, задійнічені в черговій ескалаційному сценарії і території Білорусі, ці білоруські збройних сил, то ці плани, вони і залишаються. Тут ми можемо тільки міркувати, вже яка ступінь уплыву режима белорусского будет на этой подеи. На мою субъективную думку, когда в Генштабе Российской Федерации будет принято решение задействовать территорию Беларуси, они начнут реализовывать это решение.
2: Вот аккурат под этой прогрозой прошел минулый тыдень, и было известно про долгую командировку Лукашенко, яку мы назираем зараз. Он побывал у России, заехал у Пекин. И мы бачим заяву с официального Пекина, что Китай так тенакш признает суверенную Беларусь. У этом всем закрывается питание. Те не рыхтуются для Лукашенко знов-таки повтор сценарию 2014-2015 года, когда Беларусь аккурат выступит миротворцем у войне.
1: По деяниях режима видовочно, что он сполоханы. Я меркую, яны ведают еще частку планов россиян, скированных на черговую протягивание агрессии, на черговый виток эскалации в регионе. И Лукашенко вельми боится, что именно в этой эскалационный сценар, и он закраняет его особисто. У нас проблема, что закраняет нашу Украину, территорию Беларуси. Тому он спробует робить такие кроки по ратованию, ну, наперш себе, там, своей семьи. Поехал шукать оборону у Китая. Ну, але тут давайте поглядим просто на географию, на мапу, да, где находится Российская Федерация, а где Китай. Из-за такой значной отлеглости Китая есть достаточно обмеженные рычаги уплыва на ситуацию. Потому что, коли ситуация дойдет до того, что Путин вырашись, что для его больше риски не распачать эскалацию, чем ее распачать, и они ее распачнут, незалежно от того, какая позиция у Китая и у других гульцов, тем больше у режима Лукашенко.
2: Як вось гэтай працяглай перамовы паміж Пуціным і Лукашэнкам, якія нават не ўвайшлі ў публічны зварот, гэтыя тэксты, што яны дамовіліся, сапраўды Пуцін угаворываў Лукашэнку уступіць у вайну, а то як мог адмаўляўся?
1: Давайте лагічна падумаем, навошта гэта вайна Лукашэнку, так? Яна яму не трэба, ён зразумеў у 22-м годзе, што гэта авантура правалілась, і гэта авантура будзе мець наступствы. Ён, безумоўна, не хоча адпавядаць на роўні з Пуціным за ўсе тыя злачынствы, якія зроблены, якія магчыма будуць яшчэ зроблены. Безумоўна, ён ведае частку некай інфармацыі, якая яго вельмі моцна палохае. Ён хоча, як кажуць, выйти з гэтай гульні. Але праз шэраг сваіх этих інтэграцыйных ініцыятыў, праз шэраг розных саюзаў, дзяржаўных утварэнняў, ОДКБ і так далей, гэта не так проста зрабіць. А докладней, напевно, немагчимо в его ситуации. Тому в некой ступени режим, и он закладник ситуации, а разом с режимом и наша краина, Беларусь. Прогнозируем ситуации, что белорусы стратили субъектность свою в беспековом плане, и мы не можем уплывать на задумы Кремля.
2: Вы зараз 6-8 липня будет 38-й саммит НАТО у Анкары. Конечно, там будет обмерковываться Беларусь, але без удела Беларуси. На ваш внешний господар Вадим, який можливый спецар прогноз на наш регион ближайшим часом, бо бачно, что Украина трымае фронт, і многія кажуць, што нам, можа быць, ужо і выйграе. Беларусь і Расія праводзяць сваё рыхтаванне, включыўся Пекін. Які можа быць прагноз на бліжэйшы час ва ўсім гэтай сітуацыі?
1: Я бачу трывожныя фактары, цэлы шэраг маркераў, якія кажуць пра тое, што Расійская Федэрацыя не збіраецца спыняцца, а збіраецца пашырыць геаграфію канфлікту. В які бок яны будуць пашыраць, тут каб не ствараць напружання, пакуль што не будзем казаць канкрэтна, таму што, в прынцыпе, гэтыя сцэнары, яны ўжо называлі напевно, сотни разов разными экспертами. Для нас самое главное и критичное – это то, что они имеют планы выкарыстаць Беларусь як плацдарм для пашырэння эскалацыі ў рэгіёне. А магчыма і беларускіх збройных сіл. Вот. Для нас гэта самае небяспечна, таму што в гэтым выпадку мы гарантавана трапляем, па-перша, в лагер краін суагрэсараў, хутчэй за ўсё па нам будуць дзеянні ў адказ. І па крытычнай інфраструктуры, і будзе небяспека для нашых суграмадзян, для нашых хлопцаў. Збройных сілах Беларусі. Гэта самае горшае для нас, можа быць.
0: Паводле Вадзіма Кабанчука, з якім размаўляла Вольга Сямашка, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Мінск ужо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны.

утекаю поэзию. Ни скальпелем не образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Объяквы успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Piłka, jaka trzymajca już bol za tydzień, stanowica wyprawowaniem nie tylko dla tych, kto na woli, ale i dla ludzi za kratami. Uzaczyni na ich pamiaszkaniach i za lata roi kolonii temperatura, po słowach bylych wyjaśniał, często czuwajca znaczna mocniejczym na ulicy. Podzieje mi żniwnia 2020 roku, polityk Paweł Siewiaryniec, jaki znachodził się u SIZA, a dzin na Waladarskach, a u Mińsku, podzielił się o rozmowie z naszym żurnalistam Siergiejem Apanowiczem.
1: Paweł, rozpowiedzicie, z jakimi katowaniami przyszło się, może podczas spiłki, może przyszło się stuknąć się wam u turmach i lagierach białoruskich?
2: Mnie dowiło się niekolki takich gorących sezonów pobywać u turmach i лагерах. Самые памятные это, напевно, Володарка 2020 год. Там довелося быть у камеры 60, так званый Шанхай, это подвал. А переполненная камера, там просто, ну, физично не было мочимости дыхать. Вот несколько дён, литерально там каждый удых с болем. Люди просто лежали пластом, кто тут на нарах, кто скурчившийся на подлозе и вот спробовали дыхать, потому что никакой мочимости. Навод при отчиненных так званых кормушках, при отчиненных фрамугах, никакой мочимости вот удыхнуть на полной груди не было. Это, конечно, вельми покутливо. Плюс, ну, вот одинная махчимость, это выйти на прогулку, подыхать. И там уже от этого кислородного голодания люди млели. Вот на прогулку выходят и начинают там садиться, начинают валиться надол. Это, конечно, такое тяжкое было выпробование.
1: И скажите, и было у вас такое, что, например, у камеру заливали хлорку?
2: Такого не было. Ну, был такой выпадок, что... Ну, это история еще закрестена. Коли меня там тримали у карцеры 2 на 3 метра и початку водили туда людей, зачиненных у двориков, у прибиральню, это в отсутность воды. После, как бы, загоняли меня. Коли я сказал, что хлопцы, ну что вы издекуетесь, вы разумеете, что тут, ну, сами же чуваете. Кто за дух тут стоит, вот, 40-50 человек провести, вот, сводить у прибиральню с двориков. Они сказали, добро, заходят, праз нескольких хвилин высаживают у поветра целый флакон очищальника поветра. То есть там просто, так, ну, такая сумесь. Это ж уяви себе 2 на 3 метра. Ну, там только поползать по подлозе. Вот нескольких один мне довелось, потому что это, так сказать, было. Но это было связано не столько со спекой, кольки с... Хотя и улетку отбывалось, это было у липени. Это было в конце липени 2020 года. Вот. Но ты, на кольки я памятаю, ну, тем не меньше, вот такая речь была.
1: Вот я чул еще такие катования со старых часов, что, например, всю камеру заливали водою.
2: Ну, воды у камеру хиба что не. Наоборот, покидали без воды у спеку. На кресте у меня была отключенная вода больше 2 месяцев. Просто ей не было. Нигде. То есть ни прибиральню смыть, ни в умывальнику, нигде. Добрая смена приносила там пол-литра, 3 литра воды у бутыльцы на целый день. Вот, кепская смена не приносила.
1: Так само цікавые, может быть, есть выпадки подчас працы политвязню, как им тяжко працуется вот такую спеку.
2: Ну, практикование там в тюрьме мало чем можно займаться. Кто-то берет, набирая бутыльки с водой, и как гантели подымая, такие речи постоянно там родятся. Вот, але я еще не расповел про Могилеву, могилевской тюрьме там. Великая проблема – это так званые реснички на в окнах. По-перше, кепско поступая по ветру в камеру, навод, коли отчиненные в окны. А по-другое, яны на сонце, коли сонечный бок, яны награются и начинают працавать, як батареи центрального отопления. 30-35 градусную спеку, коли камера переполненная, это просто капец. Ну, можно себе уявить, что вот уключают еще и камеры, уключают еще и батареи, які страшно нагреются. Они, ну, разогреются на сонце, от них просто жар. Иди, все, люди просто валятся там, как не поворушиться просто на общак, там на подлогу садятся, кладутся, потому что, ну, тяжко на воды дыхать. Еще одно, это, напевно, праца. У колоніях, ось у шклові, у спеку забороняють здимати лагерну вопратку з бірками, так звані кліфти, так звані там, значить, це все штани, майки. Тобто ти повинен бути по формі опранутий. Коли приходять контролери, а ти зняв той самий кліфт, і тим більш майку, до пояса розпранувся, то це вже порушення, це вже складається протокол, ти можеш поїхати у штрафний ізолятор. А праця, будь здоров, то бок бетонний цех, розкалене повітря, працюють машини, пілують здрі. Дерево, ты тягаешь упарившиеся эти бервенни там и дошки, и заборонено распранаться. Но это так само, ну, уже по разраде катования идет, потому что ясно, что люди просто от там тепловых ударов млеют, там. Там, конечно, ну, вельми тяжкая речь. Коли великая спека, на угол в турмы идти, лагерь, это треба молиться, как там все было добро. Ну, и, конечно, здараются речи, особливо с пожилыми людьми, там и сердце, там и худкое, и выносят с камеры, бывает, что и помирают, то есть там на это все нагляделись.
0: Paweł Siewiaryniec pośle wyzwolenia spróbuje adaptować się u Wilni i pro swoje turemne i lagierne wspominy i katowanie nad nim planuje nadpisać u Admyslowej knizie.

сегодня в польско-белорусском помежье спека покуль что не отпускает. Температура по ветру доходит до 30 градусов. А это выкликает так само навальницы и дожди, какие идут по регионе. У Белостоку предбачивается, что будет это дождь в 18 годины. Ночью так само треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры до 21 градусов. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине так само короткочасовые дожди, але температура уже крыху меньшая от 18 до 23 градусов. А в нашей программе пошла песня, которая называется «Усходний вечер». Анна Шайковская запросить вас на импрезы, какие отбываются, чи будут отбываться у нашем помежье завтра.

0: Радио Рація.
1: 16 хвилин застается до конца дня с рацией. А это день, 1 липня, кончается у нашем помежжи довольно великими бурами. Доходит до нас информации, что в разных местах на Белосточине тривают буры, дожди, град и навальницы, которые доводят навод до полных уничтожений. Так что будьте осторожными, бо это еще пока что развивается. А у нашей программе остается еще встреча с Виталом Цыганковым.
2: Политхит с Виталом Цыганковым.
3: У Беларуси помиловали 32 человека, из которых 28 политвязни. Отповедный указ перед державным святом 3 липня подписал Александр Лукашенко. Решение принято, как заявляет прессовая служба Лукашенко, цитата, «заходишь из принципа гуманизма у дочинения до осужденных и их семьев». Уведомляется, что 28 из них были осуждены за злочинство экстремистской скированности. Сярод помилованных 20 женщин и 12 мужчин, прозвище покуль невядомые. Невядомы так само те, это люди, которые отбывали покарание в колониях, те, кто имел обмежевание воли. Все они небыто звернулись с ходайниствами об помиловании, признали свою вину и выказали раскаяние. Это официальная цитата. Поводле звестак весны до этого указа в Беларуси было 863 политвязни. Ведомо, теперешнее вызволение – это символичный крок, как подтримать традицию, коли на официальное свято 3 липня фактично завсёду отбывается помилование. Однако то, что в это помилование были включены первоважно политвязни, так само певный знак. Официальный Минск спробует показать, что не глядя на черговую паузу перемовок с американцами, он готов протягивать денежность по водле уже напрацеванного формату. Вызволять политвязни в вынику неких перемовок и взаимных соступок. Минск как бы говорит, давайте протягивать, теперешняя напружная атмосфера вокруг имоверного вступления Беларуси в войну не повинна поуплывать на наши перемовы. Минский режим протягивает выкористовывать вызволение политвязню как инструмент внешней политики. Им кнется продемонстрировать, что можно протягивать робить кроки на сустрач, различивающий в отказ на частковое смягчение изоляции, поширение дипломатичных контактов або обмеркование інших питань, которые могут цікавить белорусские влады. Варто, однако, черговый раз констатовать видовочное. Гэты жест, примеркованный до официального свята, ніяким чином не кажа про некое змягчение внутренней политики. Новые криминальные справы протягивают узбуджаться. Сотни новых политвязней з'явились уже после початку процесса вызволения. Заведенная криминальная справа супраць Европейского гуманитарного университета выводит политику репрессий на некий новый узровень. Щодня признаются экстремистскими десятки сайтов и телеграм-каналу. Черговое на этот раз так званое «святочное» вызволение частки людей не несе навод намеку на отмову от самого механизма политических репрессий. Улады довольно активно демонстрируют, что могут вызволять особенных зняволенных, особливо тех, кто уже отсидел значную участку своего термина, але при этом покидаючи себе махчимость протягивать перерастет інших. Такая тактика дозволяет одночасово вести перемовы с замежными партнерами и не демонтовать репрессивную систему. Бо задача репрессии не только карать конкретных людей, але и створать атмосферу страху, у якой люди позбегают любой неухваленной уладами политической активности.
2: Политика с Виталем Цыганковым.

0: радио. Тут
1: радио рация.
2: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
3: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
4: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
1: Рация.ком.

0: как Беларусь включится полномасштабно в войну, да, то есть вот нам все эти бонусы, или там, говоря там сленговым языком, плюшки Россия потеряет. Что она приобретет? Она приобретет возможность снова наносить удары по Украине с белорусской территории. Это, наверное, полезный актив, да, это близко к Киеву, близко к северной границе, наверное, сократило бы там на какое-то время долет дронов до критических объектов в Украине. Но это, по-моему, не перевешивает все остальное. Белорусская армия не является здесь фактором и переменной в этом уравнении, потому что она быстро закончится, учитывая формат сегодняшней войны. Да? Обменный курс необученных солдат на квадратный километр украинской земли портится с каждым месяцем. Да? И поэтому это не решение каких-то проблем. И в этом смысле, я думаю, что даже если не увлекаться разговорами о том, насколько Путин рационален, нерационален, тут вот банального, знаете, списка плюсов и минусов должно хватить для того, чтобы понять, что пока в этом смысла нет. Если Зеленский бы пошел дальше в своих ультиматумах, потребовал, что вы перестаньте бензин поставлять в Россию, перестаньте военную продукцию поставлять в Россию, а иначе мы все это разбомбим, в таком случае, я думаю, ситуация была бы не такой однозначной. И вполне возможно, что Россия бы решила, что ну, минусов все меньше от втягивания белорусов в войну. Но пока, на мой взгляд, это довольно очевидное уравнение. А Беларусь сейчас приносит максимальную пользу. Эта польза может прекратиться в случае вступления в войну полноценного. А идея о том, что Россия может через белорусскую территорию открыть новый фронт, мы не понимаем, чем, какими войсками, где их взять. А почему это должно удастся сейчас, если не удалось в 2022 году? Сколько для этого десятков тысяч войск, непонятно откуда взятых, где обученных, понадобится? Почему их не постигнет та же судьба, что сегодня колонны, которые разбиваются там, где они собираются в любых местах? Поэтому много вопросов у меня к этому нарративу. Но для Минска, я думаю, что в коммуникации с Западом эту тему они педалируют много-много лет. И на впечатлительных западных дипломатов это может работать. Что давайте вы нам прощаете абсолютно все, что мы делаем сюда дома, в отношении соседей, медленно уступаем по политзаключенным, потому что если вы будете на нас давить, и Украина будет на нас давить, нас втянут в войну, кому это надо, мы тут сопротивляемся. Но если разбираться, оказывается, что признаки этого давления, они существуют только вот в таких очень, очень спекулятивных репортажах западной прессы.
1: А як увогуле у Беларуси глядять на удары Украины по российских НПЗ, протягивая Артем Шрайбман.
0: Я боюсь говорить со страхом, потому что, когда я сказал это в прошлом нашем с вами эфире, ваши редакторы вынесли это в обложку, и, знаете, вот Лукашенко боится. Знаете, такой постоянный кликбейтовый у нас заголовок получился. Но по факту я думаю, что именно этим оно и объясняется. Что Лукашенко действительно воспринимает это с очень таким серьезным опасением за свою судьбу. И он это впервые несколько недель назад проговорил вслух в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», где он в очень необычной для себя искренней манере признал военную уязвимость Беларуси, причем в увязке с Россией. То есть, что если они по России так бьют, то есть они так начнут бить по Беларуси, у нас все как на ладони. И именно поэтому Лукашенко сказал, мы не хотим втягиваться в войну. Ну, еще и потому, что белорусы воевать не хотят, мы мирный народ. Вот, это довольно, я думаю, что вот эта уязвимость такая публичная, да, она и привела к тому, что Украина немножко осмелела и выдвинула вот свой такой ультиматум последних недель. Потому что видишь, что Лукашенко не просто беззащитен, а признал, что он беззащитен. Да, и я думаю, что этим многое объясняется. Ведь не только же дело в том, что Беларусь сама по себе беззащитна, как отдельная военная единица. Даже непонятно, чем Россия может ее защитить в этой ситуации, если бы Украина решила наносить удары. То есть самые плотные места сосредоточения ПВО в России, вокруг этих самых НПЗ, вокруг Москвы, как мы видим, периодически оно украинскими ракетами и дронами вскрываются. Да? Беларусь еще ближе. И откуда у России будут дополнительные мощности ПВО, чтобы тратить их на союзника вместо каких-то своих критических объектов, тоже большой вопрос. То есть вот это изменение характера войны, оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко. Он совершенно иначе стал калибровать свою риторику, когда понял, как изменить вспомнилась эта война. Да, и 2-3 года назад он бравировал там российским ядерным оружием, угрожал Украине. Он угрожал Украине, что только попробуйте там что-то в мою сторону посмотреть. Сейчас уже совсем другая линия поведения, и он открыто признал, почему так. И эти удары по НПЗ — это действительно самый, пожалуй, такой убедительный аргумент Украины и месседж Украины в отношении союзников России в последние, и не только союзников, все считывают это как...

0: если не изменение того, у кого инициатива, то как минимум изменение баланса в этой войне, да. Но в первую очередь Лукашенко, который находится, ну, просто действительно, как он правильно заметил, как на ладони Украины.
1: Про тое, для яких мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну, расказаў палітычны аналітык Артём Шрайман.

0: радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: А так само нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляски. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилла Малаховский. Як звичайно, гэты час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четвер, 2 липня, надворье в Беларуси будет вызначать активный атмосферный фронт, за якими почне поступать больше прохладное поветра. На паўднёва-ўсходовой полове краины захаваецца уплыв вельми теплой поветренной массы. Чекается пераменная облачность. На большей части территории Беларуси пройдут короткочасовые дожди с навальницами. Местами моцные залевы будут назираться. У дённый час махчимы град. У нашей раницы в особных районах будет слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паўднёвы с переходом на полночно-заходний умеренный. При навальнице ветер порывистый, местами шквалистое возмоцнение ветру, до моцного порыстая будет надзираться. Температура по ветру ночью складе от плюс 15 до плюс 20 градусов, днем чакается в межах от плюс 21 градуса по полночным заходе до плюс 31 градуса по поўдневому сходе Беларуси. Атмосферный тиск у ночи будет слабо падать, днем істотно не изменится. У пятницу 3 липня умовы на дворе Беларуси будут вызначать фронтальные разделы и прохолодные поветренные массы, которые распаўсюджваются с полночного сахаду Европы. Чекается послабление спякоты, у ночи в особенном на паўднёва-ўсходней полове раница и днем на большей части территории краины пройдут краткочасовые дожди. Местами прогремять навальницы, у ночи раницы в особенных районах будет назираться слабый туман, ветер заходней чвэрці умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 10 до плюс 16 градусов по паўднёвому сходе до плюс 20 градусов. Максимальное днем чекается от 21 до 26 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекаем. Тягом ближайших пару дён робите вы снова, коли будете плановать свои перемешкания. Спадар Адам Ламберт протягивает наш вечеровый эфир.

0: радио «Разное».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
2: Вітаю господарства усі, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». 13 липня у Варшаві адбудзецца «Мальдіс Фест». Ужо другі, між іншим. Про тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івенту Рыгорам Астапеньем.
3: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы зразумела расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 человек. У тым ліку спадарня Светлана Алексеевич, Саша Філіпенко, Миколай Халезин, Левон Вольский. То бок мы растем в колькасць спікераў і зразумела растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы завжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
2: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму? Не зусім варта.
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важны для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца пэўна найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна зразумела прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
2: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкурываць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – это сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь, і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
2: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя сам не ведаў, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірына Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер маю ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну вось яны там реалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер же, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што сюрпрыз будзе вялікі. Але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо дакладней кажучы, з Расійскай імперіі ў тыя часы, бо пагражалі пагромы і іншыя праблемы. І тепер ми інакш глядзім на гэта, да, на гэтых людзей. І інакш глядзім на той лёс, які яны пражывалі, дзе яны жылі, у Берліне, у Парыжы. І мы зусім па-іншаму ставімся да таго, што яны зрабілі, таму што яны зрабілі досыць шмат і сталі папулярнымі, вядомымі людзьмі ў свеце. Але цяпер мы пра іх толькі цяпер даведваемся. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдис. Мы кажем и то, что робилось ранее, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся своими.
2: После того, как наогул Мальдис почали робить офлайн подеи, некоторые исторические факты для вас по-новому зазяли, что если вы иначе для себя открыли?
3: Для себя персонально мы шмат чего открываем, потому что мы непосредственно занимаемся. Например, вот зараз у нас проект про усталяванню постамента Тадеуша Костюшку у Золотурни, у Швейцарии. И мы, конечно, больше поглубляемся, да, что вот он там помер. И мы спробуем будовать сувязи с мясовой супольностью у Швейцарии, с польской супольностью у Швейцарии. И мы, коли это робим, мы бачим, як шмат людей хочет нам допомагать. Не зважаючи на их национальности, не зважаючи там, на их погляды. То, коли мы везли валун з Беларусі, то нам тут шмат у пошу, чым дапамаглі людзі. І гэта паказвае, наколькі гістарычныя асобы яднаюць грамадствы. При тым, што ў нашай часе акурат звычайна гістарычныя асобы раздзяляюць грамадства. Але мы бачым, што насамрэч таксама варта ўспрымаць гісторыю, як гэта інструмент пабудовы лепшых сувязяў, а не там разладу ў грамадствах.
2: Што, дарэчы, з вашых знаходак, а зараз скарыстаецца найбольшай зацікаўленасцю, ці заўважалі, ці аналізавалі гэта?
3: Я думаю, что есть некоторые проекты, в которых есть зразумелый протяг и есть больше долгая история. То бок у нашем выпадку на этой инициативе Мальдис у нас довольно шмат карт, и мы развиваем именно эту сферу. То бок у нас уже 3 набытые карты, мы рыхтуем еще несколько вертаний. Мы, спадзяюся, у наступном годе опубликуем великую книгу про то, как Беларусь з'явилася на картах. И это для нас такая досить долгая история. И тому мы весь час до ей вертаемся. Я думаю, то же самое у нас будет с мастацтвом, с картинами, с малюнками, бо это становится некой важной часткой. Але все-таки тут важно разуметь, что это все особистое, персональное. Шмат людей реагует больше особисто, больше персонально на речи, которые им близкие. Например, у нас была в этом году выстава Наполеона Орды, и он является для многих людей вельми важным человеком. И шмах, кто инакш поглядел на Беларусь, то, что она Беларусь выглядала инакш, дякуючи именно Наполеону Орде, и тому для их эта выстава является больше важной. Для нас же, как организации, ну, мы не расставляем тут ранжиры, да, того, для нас каждый проект важный.
2: До речи, на этой самой выставе можно было прийти на встречу с Дмитром Солодким, почуть его там, снова же таки, и он будет и на этом вашем фесте. Так само тут в якости модераторки у вас будет и Ирина Катилович. Вы ранее не с ее так само супрацовничали?
3: Не, мы с ее не супрацовничали. Просто она до нас зверталась как журналистка, как бы, и там мы до ее звернулись так само. И она является человеком, который довольно шмат часу присвечает коммуникации с культурными деятелями. Подумали, что это довольно логично, что мы звернемся до ее.
2: Какие яркие, наибольш яркие моменты с попереднего Мальдис фесту вам запомнились?
3: Мне складано завжди выделять когось конкретного, да, как бы, потому что я как организатор отказан за все и за всех, и мне все подобается, всех я как бы ценю. Але я думаю, что зрозуміло, что тогда был выступ с подарками Светланы Курс, и только там несколько месяцев до этого стало ведомо про ейную хворобу. И я думаю, что это был важный эмоциональный момент для многих удельников, что и удельниц, то, что они могли прийти послушать, как она теперь здесь на свет, потому что шмат у чем она зрозумела, мусила неяк изменить свое ставление до того, что отбывается навокал. У минулом годе у нас была речь, которая в этом году не будет. И тому, как бы, у них и ступени мы сумуем по тем, что было. Или у нас была такая частка, когда у нас выступали выпускники летней школы Мальдиса, и их было довольно богато, 20 человек тогда, и каждый из них разом в группах рыхтовали свои активности, и которые были присвечены комиксам в Беларуси, которые были присвечены женочей теме в Беларуси, которые были присвечены створению новых форм мастерства. И это, саправды, то, что тогда вельми натхняло и зацікавило многих людей. На великий жаль, в этом году у нас обмежеванная колькость часу, и тому мы вынуждены были отмовиться от этой частки. И у нас в этом году нема летней школы. Тому, коли была летняя школа, то, певно, бы робили так само знову эту частку.
2: Але наколько затягнуты теперь вот те выпускники ваших проектов у вашу теперешнюю деятельность?
3: Мы не маем задачи непосредственно утягивать свою деятельность, потому что мы брали людей, которые уже имеют собственные проекты. И то, как они реализовывают собственные проекты, и они сами что-то делают. И как бы, я ведаю, что те люди, которые представляли свои активности, они протягивают это делать. Да? Люди, которые там удельничали про книги, они удельничают теперь у книжной магистрате, которые ладят Тимоха Кудовича. То, как, в принципе, люди застались утягнутыми. Те речи, у которых они были утягнутыми, наша задача аккуратно не у тем, как комусь, видаете, с нуля допомагать, да, створать. Мы не устанем это грабить, мы аккуратно станем допомогать тем людям, которые уже что-то делают.
2: На ваш погляд, зараз цікавость до нашей культуры, до исторических помников и так далее, и она развивается? Что с ней бывает в эмиграции?
3: Я думаю, что она развивается. Я думаю, что, когда поравновывать сегодняшний стан и стан там 5-10 лет тому, то зараз у людей есть попыт на нечто вечное, нечто то, что не связано с политической конъюнктурой. Шмат у чем культура, история является отказом. И шмат у людей спробует найти отказы про то, как теперь жить, на прикладе тих людей, которые жили до нас. Тому, я думаю, росте зацікавленість. И я думаю, что нарасте шмат у чим, тому что тут есть простора для большей самореализации, что люди мают большую возможность долучиться до этого в сравнении с теми, что не ведут громадско-политичными проектами.
2: Долучиться у какой якости? То бок зрозуміло, что люди с грошима могут прийти до вас, сказать, слухайте, мы можем допомогти вам вернуть некоторые помники и так далее. Люди, у кого нема грошей, что им робить?
3: Ну, я не кажу про людей с грошей, мы не так оцениваем, да, как бы мы, каждый человек является каштовностью, не зважаючи там на сумму. Каждый человек устанет зарабить что-то свое, мы не являемся теми людьми, которые хочут накировать усих людей в некую одну сферу, да, как бы мы разумеем, что культура хаотичная, как бы, культура развивается горизонтально, как бы, и теперь повстают новые проекты, которые мают свой плен, мают свои аудитории. И эти аудитории часто не пересекаются, на самом деле. Культура разностайная, и мы часто сутыкаемся с тем, что мы шмат чего не ведаем про то, что отбывается в инших сферах культуры. И люди часто не ведают про нас, потому что наши аудитории, наши затекальности, они вельми разные. Але, по сути, мы робим все одну справу.
2: Окей, а что отбывается менавіта з вашей ініціативи Мальдис тепер? Наколькі она павялічваецца, куды она расте?
3: Нам здаецца, што она расте. Ну, калі паглядзець на аб'ектыўныя паказчыкі, то она сапраўды расте. У нас з'яўляецца больш праектаў, вяртанняў, мы праводзім больш мерапрыемстваў, чым калісьці раней, то бок мы імкнемся цяпер рабіць раз на месяц, на паўтары месяцы рабіць па мерапрыемству ў Варшаве. Мы недавно рабілі мерапрыемства ў Залатурню, Швейцарія, акурат тады, калі везлі валун на помнік Тадэуша Касцюшкі. То бок у нас есть рост и колькость людей, которые цікавятся нами и которые нас подтримливают. Тому мне подается, что теперь как бы добрый час для нас, потому что мы бачим, что у шмату каких людей есть жадание обновить певную историческую справедливость. И мне подается важный момент – это то, что люди начинают инакш отчувать Беларусь и больше нарыться ее. Я думаю, что дякуючи нашему проекту шмат у чим изменяется, можно сказать, сама оценка того, как люди глядят на себе, как на белорусок и белорусов, и что они думают про Беларусь. И тому теперь у некой ступени мы шмат у чим просто отказываем на громадские запыты, какие есть, и мне подается, что мы больше-меньше его задовольняем.
2: Насколько махчимая такая ситуация, такий погляд, что вы просто вокруг себе базуете, там, притягиваете до себе людей, которые справді зацікавлені у історії, у культуре, а люди, яким Беларусь уже у эмиграции стала не настолько цікавая, и она просто доходить натурального процесса.
3: Мне здається, це доволі логічно, що частка людей, які менш цікавляться історією цієї культури, зрозуміло, ми не можемо нічого для них зробити. Тому ми орієнтовані просто на іншу аудиторію і на те, як будувати сувязі зі своєю супольністю. І як таким чином єднати цю супольність, як вона становилася більш великою і більш глибокою. Тому это персональный выбор кожного, цікавиться ці не цікавиться. Мы тут у некой ступени не пробуем про змену на них впливать. Тут и теперь мы им пытаемся изменить нарративы, которые просто есть у громадской сферы. И все-таки варто разуметь, что, например, Францишек Скорина 150 годов тому был маловідомым человеком в Беларуси. То бок это просто сведомое решение некоторых людей увесь час казать про Францишка Скорину. И это привело до змены в громадском уявлении, что вот их герой – это Францишек Скорина. И то же самое было с Наполеоном Ордом, который 50-70 годов тому в Беларуси был маловідомым человеком. И люди, энтузиасты, такие как Адам Мальдис, они поплывали, они изменили это. И то же самое можно сказать про Шагала, да, что еще там 70 годов тому было не совсем видовочно, что он является часткой белорусской культуры. Але дякуючи тому, что энтузиасты вырашили, что он является часткой белорусской культуры, это изменилось для всех. То бок это изменилось для значной частки белорусской громадства, для людей, которых это совсем не цікавит. Просто тому, что они побачили, что есть некий громадский процесс, который изменяет наше восприятие. И поступово все больше-меньше приняли, что Францишек Скорина, Марк Шагал, как бы Наполеон Орден являются часткой белорусской культуры.
2: Частка белорусской культуры так само являлась, я упомянула, что и ваши подеи в Швейцарии. Расскажите, пожалуйста, что именно там было.
3: Мы робили лекцию-концерт, я достаточно дивно гучить. Але оно спрацевало, да, то бок мы робили концерт с Подрапучем, с Джей Морс и лекцию Павла Мацкевича у Цюрху. У Золотурни мы непосредственно уже доставляли сам валун с Беларуси. Да, робили у Цюрху для местовой белорусской супольности, потому что все-таки довольно шмат белорусов раскидано по разных кутках свету, и сдавалось об там, где еще 10-15-20 лет тому у белорусов было пару человек, то теперь уже на далеких городах десятки есть белорусов.
2: Где теперь заховываются у всех эти ваши здобытки?
3: У нас есть, в принципе, несколько разных мест для захования исторических артефактов, и это все зависит от их формата. Але подыход у нас довольно просто, что он заховывается в безопасных местах, где достатковые, отповедные, так сказать, климатичные умовы для их захования. Мы их весь час выставляем на отповедных выставах. Теперь у нас есть обмеркование относно того, что мы должны створать некую простору, где они будут выставляться постоянно. На великий жаль, это пока что просто финансово немогчимо.
2: За музеем Вольной Беларуси на эту тему утром не вели?
3: Ну, музей Вольной Беларуси вы просто выставлялись, а у них свои выставы есть.
2: Это было периодично вы сябруете, а не за все? Да,
3: мы зразумело сябруем, мы там выставляемся, мы и будучи не будем там робить мероприятия, просто у музея Вольной Беларуси, как я разумею, просто весь час разные выставы, то бы они не являются музеем истории, да, потому что и шмат в чем накировано, связано с сегодняшним политическим житем.
2: І знову ж таки вертаємося до події 13 липня. На завершенні розмови є пропонова нагадати нашим слухачам, що дікалі.
3: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17 годині. На сайті Maldis World ви можете знайти повну програму і відповідно там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно, тому що ми хоча й за все і зачинимо вже праз тидень, бо ми бачимо, що у нас доволі шмат реєстрацій, і ми просто будемо не устані змістити усіх. Тому спішайтеся.
2: Григор Остапєнін, господарство, був сьогодні гостем програми «Ми бачимо». Нагадаю, що Maldis Fest відбудеться 13 липня у Варшаві. Подробізності ви отримали, тому долучайтеся. Мене звуть Марина Савіцька. До зустрічі на хвалі Білоруського радіо «Росія».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Светлана Тихановская прокомментировала вызволение 28 политвязнев. Белорусские партии в замежжи активизовали деятельность, сверяют у керовництва партии БНФ. На белорусско-польской меже затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков. Про гэты и да иншие новины праз 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочакаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше. Светлана Тихановская прокомментовала вызволение 28 политвязню. Белорусские партии у замежи активизовали деятельность, свержают у керавництвы партии БНФ. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Светлана Тихановская выказалась с нагоды вызволения сегодня белорусским диктатором 28 человек, осужденных с политических причин. Новина про вызволение 28 политвязнев – это, передусім, полегка для их родных, для тех, кто был разлучен с близкими и жил надеей на момент встречи. И при этом нельзя забывать, что в белорусских тюрьмах по-ранейшему застаются сотни политвязнев, и все они должны быть вызволены, заявила керавница объединенного переходного кабинета, отзначивши, что мы чекаем дома кожного и кожную. Спека, якая трымается уже больше за тыдень, особливо тяжко переносится у зняволени. У зачиненных помешканиях изоляторов и колоний, где трымают белорусских политвязнев, температура отчувается значно выше, чем на улице. Про умовы подчас жнивенской спеки 2020 года у Менским СИЗА номер 1 сгадал политик Павел Северынец.
4: Мне довелось несколько таких горячих сезонов побывать у тюрьмах и лагерях. Самые памятные это, напевно, Володарка 2020 год. Там довелось быть у камеры 60, так званый Шанхай, это подвал. А переполненная камера, там просто физично не было возможности дыхать. Вот несколько дён, литерально там каждый удых с болем. Люди просто лежали пластом, кто тут на нарах, кто скурчившийся на подлозе.
2: Павел Северынец узгадывает так само катывание его у изоляторы на улице Окрестина у Менску.
4: Был такие выпадок, что коли меня там тримали у карцеры 2 на 3 метра, початку водили туди людей, зачиненных у двориков, у прибиральню, это в отсутность воды. После, загоняли меня. Коли я казал, что хлопцы, что вы издекуетесь, вы разумеете, что тут, сами же чуваете. Кто за дух тут стоит, 40-50 человек провести, сводить у прибиральню с двориков. А они казали, добро, заходят, праз нескольких хвилин высаживают у поветра целый флакон очищальника поветра. То есть там просто такая сумма. Это ж уяви себе 2 на 3 метра.
2: Былы полезняволены лишить катаванием и тое, что подчас працы у колониях Беларуси не дозволяют сдымать у самую спеку туремную робу. А кто это робит, иде одразу у штрафный изолятор. До інших тем. Белорусские демократичные партии, керавництво яких сегодня знаходится пераважно у замежи, а пошним часом усе частей починают проявлять активность. У Беларуси режим позбавил их регистрации и любой махчимости легальной деятельности. А кроме того, драматичные подеи и репрессии, якія отбываются у Беларуси, растярушились оброк партии по всем свете. Субъектность партии опошним часом проявляются пераважно просведение уласных кампаний, каже выконывающий обовязки керовника партии БНФ у замежи Юрась Миляшкевич.
5: Есть приклады того, коли партии обозначают себе в якости субъектов просведение уласных кампаний. Партия БНФ зараз веде кампанию по усталевке белшурно-белого стяга на Грунвальдском поле. Иншие партии брали себе кампании по уделу у политичных подеях, как выборы в Координационную Раду, и та же самая партия АГП, и она сформовала власный блок, Рух за свободу отзначился так само. Иншие политические субъекты, они зараз оживились и ведут подрыхтовку до власных съездов.
2: Партия БНФ после внутренних дискуссий вырешила не удельничать у выборах у Координационную Раду. Як потлумачил Юрась Миляшкевич, для партии сегодня важна уластная субъектность, якую она развивает внутренними ресурсами. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз марихуаны. Перший инцидент отбылся 27 червеня. У пункт пропуску Берасти на автомобиле Митсубиси прибыла семья с Германии, поведомляя Белорусский державный помежный комитет. Подчас огляду у сумцы 28-годового пассажира выявили здоровняльник с рештками речева темно-зеленого колеру. Экспертиза подтвердила, знаходка з'являється марихуаной. 29 червня у этом же пункте пропуску увагу помежников притягнул 22-годовый громадянин Франции, який пересякал мяжу на автомобиле «Мерседес». У яго так само была знойдена марихуана, а медицинский огляд подтвердил, что іншаземец уживал наркотичные сродки. У дочинении до ободвух затриманных замежников распочатая криминальные справы. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині працівного тижня подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський. У студії вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Любим випадком легкого прийомного шляху поважаний. Будьте, коли ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях, а так само шмат корыстной и цікавой информации. Заиграют, заспевают для нас Джей Морс, Пинк, Петля пристрастия, Poet of the Fall, Юния, да и иншие выканавцы. Уже литерально под 4 хвилины сустрэнем с вами Яна Мордань у передачи из архива Нивы. Крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу, нас чакая передача «Рация у подорожжах». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Беларуси помилованы 32 человеки, из яких 28 – политвязни. У Гародни продали конфискованную квартиру нашего журналиста Владимира Хильмановича. Каля мяжи с Польшей затриманы 2 человеки с дронами.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беларуси помиловали 32 человеки, из яких 28 политвязни, то бок те люди, яких осудили за так званое злочинство экстремистской накированности. Решение принято, как стверджает пресс-служба белорусского диктатора, заходящий с принципу гуманизма у дочинении до осужденных и их семьев. Сярод помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Прозвище покуль невядомое. Невядомо так само, те это люди, которые отбывали покарание у колониях, те те, кто мяу обмежевание воли. Усе яны нібыта звернулися с ходайніствами об помиловании, признали свою вину и выказали раскаяние. Учора перед вышеизгаданым апошнім помилованием у Беларуси з'явилося 12 новых политвязнев. Про гэта поведомил правоборонший центр «Вясна». Их осудили на великие термины по политичных артикулах. Обовязково на перамовах об вызволении политвязнев треба ставить пытание спынения репрессий, бо правооборонцы с гэтай з'явой сами не справятся. Говорить былы политвязнев правооборонца Леонид Судоленко.
4: Зараз усе кажуть про то, что треба репрессии спынять. И мы, правооборонцы, паўсюль гэта подкрэсліваем. И наш лидер Лесь Беляцкий, Нобелевский лауреат, паўсюль у кожным своим публичным выступлении кажа про то, что треба спынять репрессии. Иначе эту ситуацию мы николи ее и рады не дадим. Потому что ситуация напоминает двери, якія крутятся. Одни выходят, а іншие туда заходят. И так отрымливается, что одного вызволяют, а іншого арештовывают. И за десятигодди не вырешим этой проблемы, коли сегодня не поставить пытание про спынение репрессий.
3: По словам Леонида Судоленки, лукашенковский режим давно перекрочил усе червоные линии. Людей позбавляют не только воли, маемости, але самое головное – слово. И у протяг темы политичных репрессий. У Гародни улады продали конфискованную квартиру правооборонцы и нашего журналиста Владимира Хильмановича. Это отбылось 30 червеня с другой спробы. Ранее улады продали всю бытовую технику его семьи, а так само летище у Мостовском районе. 19 жнивня 2024 года Городенский областный суд завошно с политичных причин призначил Хильмановичу позбавление воли термином на 5 годов у поправчей колонии во умовах узмо сненага режиму и вялізный штраф 40 тысяч рублёў. Да інших тем. Об затрыманні двух громадян Беларуси с беспилотным летательным аппаратом поблизу мяжи с Польшей поведомляя сёння Державный помежный комитет. Затрыманне отбылося у ночь на 25 червеня. На месце здарэння выявлены автомобиль Audi, а так само беспилотный летательный аппарат самотужной вытворчасці. Пульт кіравання, 8 аккумуляторных батарей, ноутбук со специальным программным забеспечэннем и антенна. У дачыненні до затриманных распачаты адміністрацыйный процесс за порушение помежного режиму. А кроме того, у их деяниях угледжваются прикметы порушения правил выкарыстання поветренной просторы и незаконных деяний у дачынении до громадянских беспилотных летательных аппаратов. Затриманным погрожая штраф у памеры 5850 рублей с конфискацией беспилотника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнасць з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў тепла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 2 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Коладзён з
5: бородой.
6: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 1 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Вілі Дыксон, Бобі Дэй, Джон Фарнем, Скотт Маккензі, а таксама гурты Блонді, Строупс, The B-52s, The Faith No More. Далучайтеся. 1 ліпеня 1915-го нарадзіўся Вілі Дыксон, амерыканскі блюзмен, басіст, кампазітар, прадзюсар, адзін з заснавальнікаў чыкагскай школы блюзу. Ягоныя песні часта выконвалі шматлікія вядомыя рок-музыкі, нярэдка без згадкі аўтара. У сваіх рытм-н-блюзах Дыксон наватарскі змешваў класічную блюзавую традыцыю з сучасным гарадскім сленгам, выкарыстоўваючы запамінальны прыпеў і завадныя рытмы. Толькі ў 91-м годзе музычная індустрыя прызнала гіганцкі уклад Вілі Дыксона у развіццё сучаснай музыкі. Ён атрымаў сваю першую і адзіную грэммі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 липеня 1948-го народился Джон Форд, ангельский композитор и музыка-мультиинструменталист, вядомый по уделу у гурте «Строупс». Працавал там периодами. С его уделом у якости бас-гитариста и одного из лид-вокалистов был записаны альбом «Bursting at the Seams», який забеспечил «Строупс» коммерцийный прорыв. Поспех у Британии имели синглы с его «Lay Down» и «Part of the Union». До речи, апошний добрался до другого места в чартах и стал первым у истории профсоюзным хитом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская прокомментовала вызволение 28 политвязню. Белорусские партии у замежи активизовали деятельность, свержают у керавництвы партии БНФ. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков. У студии с новинами Владимир Лапцев.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Весна у ей рухах, весна у ей спевах, не бойся, послухай,